0: ингэ рекордтайга нөхсөнгөн жүндэг та дундуктун гонго кэгэ шаар төвчиш а телевизэн дианоны тарун кэгэ дичи нямж хазгёну а та чиртэнгэ дева жүнгэ тасайна чук яна сагойна чук яна хшанфала сухбаду кунда та дима айол хамкэнэ чук яна адиага дима юнзугду кэ матэр дэтэн а та кэсна арынгэ кэн дундут а та тэнчи арынгэ дэкэн зэнчин жамба яна тэд кэ кэсна сако дурук шэчин жамба дэмүгэ чэмгэ дукэ шачур пэна дэд кэ кэ дундук нэмүтүнгэ дэзу чэмжина та чиртэнгэ дивагэ нанкэни а та нэнжэ гунугэ амэчэн зэкш
1: Re re re, ta kone na ki dewa nangkhil ni nyam kankangan chogu tung ngithin khabdaay thamu. Ta ti hanshin ni ingina, ta dewa nangni sarku dolgo ikin randa, ti hanshik ingina, terka ngondun randa, namu ga natun shontang na, di kakun ni nyam chikin chogu, ti kone khabdaay zingina.
0: Re re ngun ba, ta nda kone, ta ti jimt, ti jachi anru mungtsu tang dewa tiga zi yonu, ta chirtang ga chukchin matub de tang, дуусгал анжин дэнда яна хшимаазыг дэчин дэнда яна хтэрказа нуудум шэчинама та цоочна намбан дэ музыки шонга ёкэму а та тэн тана дэн янс гэзэ чи гэстауд шэжи ёну а та жачэ онро манцхуна чукэтэ дхуты чукчэн матов дэтэн а та рэнгэ чимцэн гэ гошинэ нэ та сагоз ёнюн зэ кэгэ жачэм чончон зэ кэгэ логжинэ жанта яна а та се рэнгэ дивайна чукэ рэнгэ та ти чимцэн гэ нинжэм гэ тамка чэкани ата шимазга чи яна чи кансам кантуз дэчен дама дамошина та чертэнг к чатымтын гявац гаржтара ончин тан дэтав чомжина а тас к нхсын нэнжум гна вжиг дэтэн к дондуктын жуг дэмог вак цара тан томек чертэнг та нхсын нэнжум сагунун дэ чомжина а та казна к чабжа чи ва та яна хстанд гёпи гони а та к чымгэнгэни сарку дулугдук дэ вак чинда а хши шине мэцэк к шинуг жачым хачин гэ чиг анжигдэй хачин гэ цапчимэри дэмэцэк шимайна чук яна хтар ка гондон шипэ цэд гуди хачин гэ мэнгэ манэ мэцэк кой гэ дулуг дундуг жигдэй гуди хачин гэ цапчим ина дазу а та кэтнэ чэтум шангэ а чи та тэнгэ нэхсэн гэнжон дэмэ нэ бижгдэтэн а дундуг тун жуг нэн ка чинэ тумсэр
1: Re, ta kone ingina ki sarku dolu ekin randa, ti hanchika ingina ta, shiyamara tan rikin randa, damu shawa changa chungu ina, na sil nganjum gina ngani, tukshila kiwa tsalte to mekiz itiga khabdaya kukuk. Tena, di hanchina ingina ta, kekum songchub kong ngintin da ni, ta, sasa turlga ikunu, da jangun da ingina, na sil nganjum gina ngintin ni, saji chumuz gana zonwa nar.
0: Ta, chistunga, achi, chungum shangchin zo chumchina, ta, jinkum songchub da dhukunde, ta, kachin dan dhungu na damu dhirmo. Тэнтана та жачэн онтон монцтон дэва хатэн гэтэн чинуя та чэтэн гэ тасаг кондэ тунгэ тэгэ чотмэра тэгэ мэнг та мэкэр гэ жачэн онтон монцтон дэва хатэн чинэ тэн мусгэ жи тэнтана та чэтэн гэ жачэн онтон монцтон тэмжина та ингэн стэнлэн дэ гэ жилдэ тэн та тасан дэ та дэгнэр гэн чаймач яна бачэрн ча андэ дэ гэ кэлга тонгэ тэн мусгэ Тэнтана так таса дохонд вачо шекути касын а та нипрт к чэмтэм лэгэнтэм гэнэ а так шигсгла сухба цочон шина чоно мартук а та тасан дохонд саку дулуг шидэтэн таса дохонд толгатна мачук а так кэти к таса толгатти тангтана та чэстэн к тэмчэд хути пук тэни та тэмчэд чэндэ кэргүнд зу а та толгатэн юнуг таса г ячун дохт ярхли юк та кэти толгатэн уй таса г ячун дохти та саму нихли харага ёна ачертэн гэ тухама мочэн тум джакв а нитум джатэн гэ тэнкэш ёну гэ тэнтэн мэтэн бэр шанса адгэнэн шиби нэгэни дхути тэв дэтэн а та нитум чингэн чэкэр жүгэнэн кэр дхути хачэн гэ чини кэтэмуш та кэти таса толгатэн ёкэра ончэн толгатэн ёпэй та гэ на таса гэ джачэн тумжина саму нихэла кэ тумэна та чертэн гэ а та ангэчэла сувчэл дэтэн сэнзэм чэчу гэ гэнчэ кэргух
1: жэ жэ
0: А та тэни тэну джинсэнг а я чинд джачэн ро мэнцук а ти джинг цогу чони а та нямжуг сад юну а та та рэнгэ сонто мэн мэнг замзэг шэчин дэн да яна цухара тэ мэн шиг дэтэн а та мэ гэргэ цасэ мачук яна а дэва жунг цасэ мачук тэ дэ хути толгтэн толгтэн нэ мэцэк сайг джачэн дэ хути хачэн гэ чи дэ гайна дэ дэ хунди а та нэхсэн гэнжэн мэн чиг дэтэн а та кэгэж на дондгтэн жуг нянка хачэн гэ чи нэ дэ мэсэ
1: Re. Ta karsung teru rongrong mansukun nang na ta pansina gurmung chijin randa lagpar ta ingina ta jika thunbu inu gurmung dashki ti walun shira matul tōm shērā mātūl, yāng nā tī vārt nā yōkchā māngā shūng, tīki dāl tāng yīng sōjīm bīkō nī, dōmū gā nōsli hā shō mā thōng yō kō mō? Dā shiāng gōn tēng kī nā, tā nōsli ngā nishūm gā chē tōng gā kīl dī nōng nī, tsā jī chī tā wā zī gā nzān nā rī.
0: Rē, tā chē tōng gā gōr mō chī gō nō dō tōm jī nā, tā kā chē tōng gā dōmū gā chē tōng nā ngā tsā sī shī. Tā yīng tō nā, gōr mō chī gā achi amang chobo lamsi gontar. Adat na zirini tam gar pansing wani tati adat tama chabzi yonu ga amang chobo lamsi gontar. Dat da tsumbi na chertanga ta zirini tam gar na chukwa yana xa nyanyi na chukwa yana chukboi na chukwa ta tegi wani adat chikchika rukurang chata pansing na gomushi gontar. Adat jikhi ti na tanda ya ngakang na chukwa. Yana adat kachinda kaga chukchim to yonu ga Tadi anasaga ta tarchukui na chukui, yana kaga gongsi na chukui, dhammu ga cheri likuni, ta gormuxi guna dhammu naka anyo kumu. Tari ta tan dhani echi ya mkhsita chikishe gunu, ta sin amangchut jibulun, andad khundi jachi yandu mangchuktan kaga tkhanik, dhani ka tia jimt tkiyuk.
1: Re.
0: Tari nu jimtsanga, ta linsan da jilandiga, ta amangchut bulun kurga, ta yang chiki jatimtang jaya yonu ga dhammu ga jimhi kurga, ta mkhsita dhani chi nyonghi dhisha chuyi. Tā tā yīnā jī tā kūnī xie pā nāng jīntu, tā māng chū bālāndu dhū tōm jīnā, tā jī tāng kā jirīm nī, tā rāng kā nyā nī nā chukka, yāng nā tōk bō tōk mō nā chukka. Ndā mō gu, tā rāng kā rāng tāng, tā xiāng wā tāng nī wā tāng yīnā, chāb jā chūng chūng dā mō zhī nā nī, tā pān chī nā gōr mō chī gu nō, dā mō dā sā rā sā nā shī. Rī. Gormu chigo nondo zo chomje na, ta chertang kage cheka ngi chan langma chonash. Langma chonash o omchang jatim ge da kashinda ngi chanri kage diyong na, ta chertang ge tanda ngohi panchang ge warne gormu chigo nondo ge amagi zoi na, kage cheka zge langde tang kage yonggu zalisa unu dey namash. Kage amagi zo ngohi panchang na arugrim shechiz na, atta dhukho dengi dhan shakyo gondash.
1: Re.
0: Ta tayi nu jimtsang ge, Ata chertang chi amang chobolun dhidhukhu di kaya ima chukka. Yang na, ata sina ma garzika ta ngu ximhi tsangma, ata gormu zi xichi dhidhung, ati ingu nif cheka lang. Cheka lang ban dhela stene dhidhung, ata rangi yungu zi zhajir. Tamu ghi ka di samlu yu ni ma chika, ata ma ta ngu ximhi tsangma gormu zi xichi, tamu ghi shachur paitang na, da chertang chamgit shachur zikish.
1: Re.
0: Ta chamgit shachur mdala yang, Ata chiwi gormu gu chankad gu di mangjian nganja. Yang na, ata ma jian la chino gu kajang gu di mangna nganja. Tamo yi na, achirtang gu dhwama mongchen tam jiakaw. Ata gu nitum jatim tang gal detang, nitum ching ganchi karju gu nyankayang hachin gu chik. Tan da tawadu chomji na, ata achirtang gu ka naksil nganju gu nang tan juju gu nyankayang hachin gu chi ni tomus kish.
1: Re.
0: Oya, ta gu kongni xianun daga mangji gu stangni, darung chi gu sashi shay gu nu gu yonu, ata cheka tombi volum sa gu nondar. Tanda jakakishina kaulitay, tandash. Tanda cheka tombi volum sa gunundu, ata chertanga jatim chi stankasi yonu ga, ta cheka ga chi tobi cakakli hara ga yonu ga, ata gormu ga chinga, daginyanga chertanga cheka tombi volum sa ga yonash. Tanda chongha mamang chintam jakab, mangtum chamjong na chuk, yang na, deo jatim ga deshe ga stankasana, tanda ta chugandu ya, mangtum volum ga cheka dukundu, chi tunara, ata lu diga angakhan ga chadag si yonu ga da volum chi cheka ga ada vizhali hara ka ganama chuk. Ata dora kachna angakhan ga chadag si yonu ga ata kachna volum chi cheka diga ada vizhali hara ganama chuk. Keti ya gasung na, ata gasung nu ga wartani ata ka chamchi niyadukhti mek. Ata tanga angakhan ga chadag lu rira chadag si yonu ga da di volum ga cheka dala chamjina ya ta chigta ka nishtan chi ka tangazi marsh. Aka lori rin jiwa yuk. Yukara onchang da lori rin jiwa dhukhti ka njidhu chenpo shunga mek. Ata talu chadag siyonu gu chakaz samjina, ata kakashina da jachak samsh.
1: Re.
0: Ta nistung nyetik lundi, ata zina mga pansang varni, kakashina nguhi pansang varni, gormuz kichi tigayina, ata chi tunara cheka dhukhti jachak jinjini hara ganama chuk. Teti ta dhukhti yav gasungna, ata ta dhukhti cheka tombu gu volum zinundi kungsa tuk.
1: Re.
0: Tā tīnā tāndani, tādi gormu shīngi wāntsam dhani, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: мемон самдык шечинэнда яна акрашинда ка дрижио пегуни а та коне се пагатасна анин имета яна мен имела гормучичинда яна а та кашинда ачека томбуго гормучичинда дымо г чымгыч шачуд депена а чертэнг анхсын анжумна то сумдетэн акрашина ара нитум чингант кызуненка хачингичини томбуш
1: Re. Ta Montuk Valunda Chi Tigitanata, Chikunda Tikiago Bartani, Tashiga Tomta Tergur Tazota, Tondamaz Shungadogmo, Tashungur Tazoka Shungina, Tashig Pansna Tom Titar Martuna Nandali, Tani Shardon Korsumi, Tomuga Nisli, Mashungadog, and the Shangun Dintona, Tashigitagonish.
0: Rearingun, and the Chitunga Gormut Tichi, Chinovini, Tom Shira Martuna, Atom Dakun Dikoni. Ata jachiyong rongmong tsukka, ata shawakang tukka nyam jo kukasa gono tarmo. Ta yin dana ta jatang dadi abang tuwa valongmi na tsukka. Yang na nga kang tang ta ndamu ga gormu chi wunu na tsukka. Ta ndamu ga gormu dhukuti chinu ga bjini, shira matu na, kaga jina gordak, ata tomde kuti kapsa, ata kaga tomde kunu u shakchun dhuzo chomjidayang, ngipar ta chamtam liktam dhukuti yinguk. Ta ta ma tukka ka jardung korsam shir chindranda. А я на кэнджик кэчинчанда. Дымуг тахид худи кулдэтан тумтэна, а та тумдэ кунг шашун дэзу самжина, кэ чатамтан гавг.
1: Жи.
0: Тал хэппэрд сача лалани згэзгэчи нанца саразы шынгу юну, а та чэд, а та тумдэ кунг та цухай нашук, яна цанзиги нашук, яна дигэр кэ кунгс, дымуг зэ кэсэрта шынгу юг. Та цухан дэтан кунгсэн дэ тау самжина, та чертанг, а та сна аманчо влум чок, та чека томби влум дэра. Тани а так кажна дүүлэг дүүди чацхан мнуг а банд гомсра дмуг а та гомшрачну а та дмуг гомсдан яндэвшэкну хацанга мгны дмуг
1: ри
0: оо я татны тонд цухайна цухайна тонд гомсн дэрк а та том дүүдин дэ палая тачтэнгэ кэ жатмдан тэнгүг а тэнгүг гэрэ та чэстэнг ди жимг цуаг тони а та цухайн дэрк а так гэ тонка фиксир маше дэтэн а та тэмтэн мэтэн багэргуни Танхет гути кулдетан к томдек юк. Ти хорна, ата така текет гому чинкан баг чингна сумудетан к амбигичнен данда. Яна, ата гому чинкан баг ланкор ла сухба лагни ланжинен данда. Яна, ата гому чинкан баг кыгы та чамма ина чук. Яна, кыгы шипа ла сухтуд гути ата к анжик кичнен данда. Яна, тажа сухб жили детан, та тонги мануг тамна ла шашчуд гути пэджинама. Там дымбу гы тымгэ шашчуд гути пэлдетан, ата ка томде кунугу ка нан тутума шунгу юг. Та чистан гы шашчу мдэгэрду томжина, ата тымгэ гы шашчуд ина мэцэкэ, ата ка гы нды датан ина чукка, яна тан ума ина чукка, там дымбу гы нэгэнчум нэнсэ гы ата чэтум шангэ на вжигдэтан, кэргэсна донгтан гы томусэш. Дэйну жимсэн гы, ата джачэ рунтан манцула, ата ньё гы цуар гы тони, дэттан дэттава гы томду гат хэна, ата чатын итэни ата тивжинг эчи карке бишена ата ти али трошик кен жусэжна та яна шаа лиген жусэжна та та жакке шикуну шамбанан жусэгуну та чатынган дэгэрга кугунаш дэгэрга сучна танд келира яна консигна сон кликалигуну анда чэнгуйда та чатынга чатын итэни акэрге нэсул жипа ата духте коленгунаш тлита эчи шикуну нэли жипанда а чатынга жачэрон ромон цукка та тивжинг цуатна шэкэ юнуга Kshorli jipa, dadu khunde ka kuwa langa wanash. Ta ta yin tana yang ka kshorli atumu ten yugunu ka kuwarim ka choni, ta yin nyam jung gusa yonu, ta chertanga kshorli wa mongud kuti khtamzik shi detan, ta chertanga jina kirgi waka lihka zi li detan gormu zaaznu, yungu zi zaaznu, tudu kuti ka mandola, tiga sandu dukti mela detan, ta kha chanda lihka mali rung omchang, lihka li wunu ta mung kuti ayar detan, ka ayar detan, ta shi nukzu ji detan ka yungu zi zaazish, Тамуг самдуд пыжанг ретан кэ ян тамгэ шашуд гот пена андэзо самжинаа ак тэм тэм матэм баг шашуд инэ мцэк а так кэ ян дэ нэг жон гамсэг нэг сун дэтэн а так кэ ян чатэм чин гэнтэ жимуз кэ жунэн кэ хатэн чин тэмэш тэ та чэстэн гэ ci tande shorli gurim gutoni da chetun shungunu gu namba ta bu chumjina da chetun kirge sun ton tondog mesaj ni kir tondog tsai de ton da nan chang adam te liwunu gu jimdig de khundi kir tgnyo sesne da da nan chang de khundi kir jindim gu liwunu gu nan chang de khundi kir gmo sesne da da yana sajung gun de lo de kir song de ton kir gu gu jin da da yana da kir ge dongi mun pa hizim te da khsam jin te ni mangaz chire sun wa kir tan de li khung na chuk yana wa kir shokkin asung de ton kir khshetig adam de khshetin da da yana dan jalang tajjan de ge tan te da dong tong mtan u ge tan lang ngam ba de khde spel de ton khsam jin te kir khsang chal jin da da da mo sha chut ko tan pe marung ge da ke de sha chun de mo de kapel wa ge jin jin ha jin ge tashin zi tan na wa dan ngin jum ngam san na ji ge de ton a ka ga dong tong ju ge nyan ka ha jin ge chi ni de mo ge
1: re re re ta te gna ti han shin den de ju no ta ron ni sor mun shang shin ta wa song na marg mang pun di du li yo sa gen de mo ge sa gni zi re ta san nin de ta wa song na mag si ge ta marg ra ta ni chi lik ni tin da ni ji ge nyam jo go sa chi cho ge ti ka kun ni ka ta zeng na
0: re re ta kon ni ngu zu ba ge sha pan dang zen ta chi zung mun shang chen zu ton ji na ātā mārgī mōngwōng dī tūpshī kūnu kūn dā mōg shāngchēn zhīgā dā mō tā kā zhīgā. Tā yīn tā nā tā chī tāng gā chōnghā mōngwōng chīn tīm jā kāw gā tā tīmī nā chūk. Yā nā tā tā lū sēp tā tā nā rā dā tā tā gā vā chū tōng gā yō nū gā mārgī tāndā yā tōng kā pā jā tīm. Ātā dā mō gā jā tīm ārā tōng rā rā mbā gā n ата арыг сусуг да мэрэндэг эсөө комшина шүк ана аргнила стэнжүтэн тэдгтэл хожум шэгөт катан баса үзси юк атэ ножим цанга та жачэн ро манцук ти ежинг цуаг төни ата нэм жог үсад гөнү ата катна мэ гэрина шүк яна та дамуг цуханын афшигдэтэн ата мэргина шүк яна чирэг дүгтэ каяри ата мэрг тэмдэтэн тэни хэч чух динжин дүгмдэ хатварлык хтани томнэнг дэдгтэ томагчи хиух
1: Ri ri ri, di hanshik mansuk nang da dewa nang gerti u gergi na chuk ta hanshik nagni sakhing mansuk zga tawa chongina yang di gyon shara tani nagni tab zidang na tanda chig ndriw li kunga na chuk di hanshik li shil na chuk rgyab ka nyera tagang gyab song ekin randa namu ga nansil shuantang na ta shangu ta ingin na chig tak chuk gwa nash
0: Ri ri ngun dung ba, tanda korni tu ajung li shi manay na chuk yana karnda ajung da li kunga Ratistanga Nanyan Tokhut Kutu Yonu, he is in data, at the Dukhde Karina, a giant responsive data. Yana, at a Nanyan Tokhundet Kundi, Tungit Shashot Kutik and Gachin in data. Yana, Takwan Jadili Kuna Chuk, Yana, Namu Shokan, Tani, Namu Tumkana Spagu, at the Tumden Likundiga, at a Nanyan Tokhut and Jaw Yonu, Jotun Kutik Kutikaps, at the like Tetu Shishina. The Mugu Shashina, at a Tashik. Ata nakhin chung ngan sun dikina vzhig dhetan, ak dondog tong gomi. Damushkir.
1: Zhe dhe dhe.
0: Ata tani shkir yina, ata nakhin chung ngan sun dhila, ata timgit zi shachu gari hachin gomang. Yenara, ata tatang lin sun dhiv zhili dhetan, ata kuni xe nu ga, ata jiga argin da chua chumjina, ata ti vzhing ga tsua guchoni, jachi yang zhu mang tsu tang, ata ndiawa hachin ga tamsit chi nu ga, ata jiga timgit zi shachu yina chuk. Yana, ata ti yajim ga tsua guchoni,
1: Nakson Shama Yangdai Dali, Ta Koji Nyanji Manga Yoni, Tomo Kavdai Ta, Cho Kwaten Shishin Yin?
0: Ya, ya.
1: Tigana Nikub Trashi Delag?
0: Ya, Taki Delag.
1: Rai Topa Namba, Terunga Lemsen Di Nanga Ngasi, Naksil Nganjum Tang Dibi Kavda Zin, Tomo Ga Langshil Kodik Shida Tang, Ta Sorungan Shangshin Mamang Tamkhan Ga Tamkhan Dikitan Lag, Rishkalam Ne Terunga Ngasho La, Ata Yachin Mamang Mangsoq, Naksil Nganjum Segunan De, Kowa Chigi Langnan Dikini Na, ये हंसी को जैसे मामा मंसूर तं थाकर तं देवा योनी याना अर्जेंट जिग नोटल शंकर सानी तला सुखा गे ठंगल के तों तक कंगन योनी ना ते चिग न्याम जो गोनी ना ते रेरी इंजन ना ता साउई दाली जो खबर दस गया कंगन मामा जिग ता ये हंसी को ता
2: 원칙 나슬랑 안좀 땅 다리 그 리코 서버가 나슬랑 안좀 이거 와나 차버 땅 해버 쳐서 요니나 단다 리리전데 갑대 요나 자신이 안 커나 봐 이제 날 하죠 냐지 고지 요니 세만 밥지 요니 너무 그 장식 네 그렇게 갑대 있다 대특지 치시네 내가 들은 걸 엠슨 대수기 간 거 동섬데 내저 거 땅타 렌슨데 솜증 간 커바살 자라 키땅 다르클와 시글로 시급 다르클와 헌덕 세랑 땅 소노머는 신이긴 가르즈 남지 그 제적은 향름던 돈즌 땅 솜증 신이긴 랜스너 제메나라 나스고양 견절 야신양 큰 남비 마타더랑리 리쿵글레 선샨드글라 산지나 브르티지 치시 다데모

Дамчил дэнгэ жэстэнэ нэгэ дичин гэр капсэ, шанчэн дэнгэ шуджэ лодун туэнгэ, шанчэн рэнбэ лоун тэнэ гэнба санжэ дя дэнг байма Ван Джен Джун, дорджи раптэн джилэ капэр дэнэн цамжэ шихэн, коцэн цоргэнгэ хуамжэр жэн цугэн пэйджи тэлэ шэжэ жэгбэр хэн тэгбаны гуаджэн шиба дэнг, коцэ самчэр дэнг джэр дандэг джэ нянба масэл, лэгсэм намтэг дичин лан цамжэ дэнг мэндэн ши. Lodong Tuenge Lomtena Gamba Namteng Zewee Langmul Shikheng Tekir Sami Kochi Dijingan Chowa Deng Zigbo Deitengge Nisil Jida Shangchen Deng Shawa Deng Lungin Changgul Zhongwa Win Chorungun Peji Ge Samchir Deng Dreze Nanteng Ji Delen Shi Lodong Tuenge Shajir Zachu Shuzhe Xi Jinping Gan Chorungun Ge Shawar Tekir Chenpo Deng Chan Tuan Bi Zigchen Nangzin Yola Deng Ge Chukchen Jobji Bani Zung Chorungun Da Tukshib Teng Ximla Peipkeng Jeyung Mamang Tima Chukchen Gan Chorungun Tisib Chukbi Jishib Chol Teng Anjila Shikni Deng Deng Jakob Leitung Ge Chuyung Ge Tochun Linzang De Chorungun La Gensin Chi Chewa Sim Ge Shengchen Ge Ngeni Deng Ngali Gal Chewa Sim Ge Tabji Ge Gouni Zaxiang Jinkung Huayung Ge Tosa Zhenba Deng 团练的一阵子的整个拉平强国的能力当跟从我们的下一个前部这边有把等将用培育的权用了习近平的七万主席比干更前卫的一个不算理由那这些就是这些新平跟从文革下午的能力的整个情况的工作了做中等了的事情那个做了一拉但不容易 各位人他的这不啦从他瓦生的东西的当真心里想请我们的个说起蒙从了那里的一切等这个单比做完了等几个 这个年轻人的第三季是在从林村的从这个八万的家等从这个人开始说能才让等花灯家从目击了但是可能多几才让这就但是可能让这才让等说能人前一千万遍年那么的准备大的目击

0: 망지기 토니 다 로트이나 로트테 가르총 양 안티 진당게 로칭게 기겐탕 더니 로타 총정 기겐들라야 챕터다 총점도 그 치트르나 로칭 그 기겐데 천지나 주그 로트 코나 말이 다른 어르기 좀 센지비
1: 좀
0: 게티 어르기 좀 센지게 쇼크 지금 바빠는데 뭐 마인데 쇼크 던지 마 메타나 양 로트테 가르기 맞춤 양 주간르나 어르기 좀 센지게 망지기 토니 다우 추가 토테나 다추 링게 그 치코너 다자 디잔담무 그 양그 티덴도나 도마 추트나라 도마 추가 도송마즈 티크 도마 추 리름즈가 마즈 트트크 뜻이 니빠무 치르나간치 종군누고 도마트 링게 링니가 진진크 종국 되게 진생그 양 먹다트 사고 진진 치즈가 도마트 종군누 jimi te tsukpan jekla pamba chi adiktik tatang tala sukha kanhung tamu tangma yuchu tiyan shantani chan kachi gu chugu dat nangi si kachang tiran o chugu ta rikhtil gu tirib si tari tanyang na shisha tsum huicha tuku shisha tsum gu lotis chang chang na dawri gigin changmu shi na gigin na mahti na chatuk la sukha rikhtil gu chugu lakcha la sukha kutang nara huicha tuku shisha mampozi yok. Onchang yonuwa jinsin dhaga thuni ta achugan dhali galwa ga rikchili ga li matinu ga shisha. Yangna thoma chu chi chonggu ga tayang khintani chang gachi. Tani ipamori. Tani sambamu jina ta achuga su di ta jayashi kun jiao yuz kun. Achuga tri guna matika tarong su chong yugu. Su chong da su kang rizna sti thoma ta shchupa zanga zu chagu ga. Ani ipamu thoma ta samba yukhazga korku. Нади. Очуга стегра тосундыга мый су черезна не газ кячутыр.
1: Наденга.
0: Не газ кягуна очуга та тотри кунуг рымбаг нанга чи хуча тук хеша тума чок кунуг нямт очуга не газ кячуг тосут кентаничан зур. Тендама очуга гиген чуга аринг чупатын хачан кач.
1: Денга.
0: Аринг чупа газ samba zonzi yotana tagi shenshik loma tamagyan cho lamu iri chola lojongik tagi matak loma taringa vatik tsakun chukuk tayin tanda loma ta gazi chontik gigenzi na gigen tsedenzi rinduk ta nipamu sotina tabkiyuk tansang loma ta teru sarwari loma yang lo riji loma taga samba ga chirsui na chukuk chuga ta gerisi na chukuk shok kanten machik na chuga thoma chu kamtang stanni thab kiwi guni lotri chu tiyang shinta gachinri. Dan dorna thoma ta chonglu wizhik ringa marigitang chit tsukla shashin yonu tangu zik jonguk. Dan niwaag shukni xena wachuk loji wuga zhigni thoma chonglu wizhik thoma ta chimu zik loku wazna chik hama kiwuk, jik kiwuk. Li toku, tamu thoma zika chantana, ta gigan tsaddan zirin duk. Tan dhigan nani, zuu ta, kolin jina, thoma lala tsunjina, ta ji hama makini, ringa shena, shed makini. Yang laka lika maadrini, tamu thoma yuk. Tamu thoma utna, thoma dhe thoma gaya, uchuga jigni chachukutuwa sona, yang li hinu kruga machukwa, ringa li hinu ta yang, taga shed yuk. Ta tabin tanga, yang thoma shuk gantega niwa ta jisangi chu. Kintani chang tsuhurin duk. Tegi jinsangi taan dega dumtana nga rung gigin tsadun, tsuchin gigin tsadun zi kandashi reyiz na ta tongtong shiasi na chik marig tanga jekala khashin guk. Gigin aringa tsuna aringa pindung. Aringa pindung te aringa marig ra, aringa payil, aringa mejig pindung te khchik te dhig guk. Ta nangi tsu ta ngan tsuna aringa chonggun ugu thoma thoma uog thoma tuk tuk. Tegi tanga chirtang thoma chonggu chikabsi daakib ga wanji saki na chukka yang na ringa chitsundaga da dosu ga chakung na chukka, huanju ga chakung na chukka, ringni ga chakung na chukka yang na sanzang ga chakung laskwa la juanma, juadan ma na ta maa kuga.
1: Denga.
0: Kutang na thoma chonggu chikabsi yang datak ga niyo nitsin datak la magdaytang ni da ringa paitin ziktin chikai kuga. Ringa jekini ziktin chikai kuga. Dammu gan dama ta sinab chang ni. Da loma chang na shiga shagan duk da che shukun nang shigin. Nipa mu gegin rin ga yang ta kong nishepa nang zin chupa tsang ma duk.
1: Yadi.
0: Da yang chik she na ngagiko tanda shok kan teni mungu ga ta kan chus kunanda chong leni kan tang kan signara te chi tawar ta mangi se gegen te thuma chong nu jin chen ge gegen ta wa khakoni mi ziko ga khakoni mi zi te ni wa ke tukun dinu zi shok kan teni thuma la chi shan shi zong te na tmo zi ngu ge te chi yin samba mungi na gegen arang la chuna yin арын чинг нивадгу
1: нари
0: та зинамадин арынгэрнга дигэнгу
1: нари
0: арынгэрнга дапутгу
1: нари
0: тэн махтгу тал хөтчэм итэн уу диг та тумаг занара чи канаа унна махину та хөтчэм тан яна гонжинг годди ину ти замз шават дэттхну тэм замз кмэчку арынган гарын чинг та хөлэнжина нан халын игон чиняри арынг хөжон и арынг хөжон дугэн дживэт тума намбашин тэни арынг тумат хөчэ тагу катагми касу канзган жугу тэлас ба хатани дэг шогне ва кэнгарын чинг ниват ян тэг тхуни туман намбаян тэг шэн шикэжина ян шигэ шагэттэр тэни тэг жигмут гиген тэн та до чинг гиген згна чукна чу гиген згин тана хөжон гэ гонцэнден жогмник
1: нари
0: нам та тансан жина хэсэнд та сия серва мампу мампу ён та жон дга цун динара жон дга серва мампу мампу ён ку эти чи нама га ринга тотта сону гта синжи румана чукун бэн бана чуку ка тотта гыл хожон замзык ятсинда тана ян чу хисяг серван дикун да тума чи адам чук дама чуна ринга тума лас хот чи ян та лучи ка га нинг хися ньон ат тума чи тана тума та тума эжиг ни чи чук туга суна ян чи чука мцанг чинг ва ка Tojong gigan sunjin na tojong konsum jog manyang tojong namjir yeku tan durti na gigan ga tunaya de chani gan chani jinchong tani tamuz gina da tomaz ga gaz chong tik ko no te narang ga gigan ko no da tojong gigan na shu gigan ko da ring ta tsuz ga argmur gmu ze yan don da ba
1: ri ri gan la ka tin chi lak sol sa tani tomur gergin ga da gergin na sunjin na gergin le ka ta da ni lu ch mo dung go ni na tani ta gergin ga le kan de ta tsul kan da rin zeng gi yon na dang ni tani gergin ko na ka da ko no de jin de gergin zgi na ch mo zgi yin go ga tani gergin zgan sunjin na cha kin kan tak chang go ga da gergin ga ta ci kla ka ni ka da zga ma po ri na ri ti ji chi tani tan de chu ta ngo na na chu lob chung ra lom jang gi kinde yang ge ta so tik ta blam ra nyam nyong gu shog so ni kap da mang ae ge jig ner de ta na ta chen ang zong jin na lob chen de de ta na ge lob ta chong zhang ra lob chen lo man de jig lob chi ji bi kya pra che hi de gang jir sam ge gin da zung ni ta ni kap da ri na
0: ri ri ri ga la na yang ar ta chu zan dur di zi xia a de zu de chu da zhuan de lob ta chong zhang ra lob chen lo ma ge lob chi yi gu nu kya pra che hi de london de gu ta na tumer sotra chungdung ge somara tani sochin ge somani ge chepertek chu te chinu ge manje thonta dunya sotra ge chepertek cha na te chenan ge te jin sang ge sochin thoma sotra chungdung ge somara sochin thomani ga demo shu ge ga chini me chigen duk chi sojun ge myir
1: yedi
0: sojun ge myir ta sotra chungdung a chungdina chungdung demo sojun ge kushkasa gegen chi godik tara хеся кантан кангзгина гигенг замуцг датани канкан джонку канкан джигзенг на йонк
1: нэри
0: гадила мгнут хцур та джоадгина джилант цумах танкир да дэг джоа джоан дэг джилан дэйн дэ лонзнг гу джигни джикна канкан йонад гу нут цур дэ цу янда гу гэти сота чондонг га цунжина я та таптукап тукна джигу гэ джитэ матуна я кихкан гомотла томтик.
1: Нэри.
0: Тэгжин цэнгэ дэс цоожин дэк сожонг мэгжиг тхни. Тэйн дана гэгэнг лхотчиж гавсаян та хойчан уг шеша мэгжиг шеша та цама тчүсү та цама хома чуг жилан жугжусу та цама шеша цама ажигэри гонджигни та цама тома чу шигин жигжу та цоож. Ян сочина цунжина та чилир цу чилир та лочин на шигма тхни та чу дьяволу ца чилира сомрык чилира сэнзэнг чилира яна та жонжила суха чилитук чили тен тана гигензга цунаю жинг чилиг мажит та мо йонгу гу тэг мэ цэк лотчу горинг тхни тома чу хнатун никни жута цуш
1: нари
0: а та очу го фотерин жугу чи тома чу тупа фони а тупа фонгу горинг тхни тома чу го хнатун никни netun tani sa netun ti khichik chukug soma tridir
1: yari
0: tag goring thunda soma ta samu

0: тоң хинэск. Дэн жих хинэск. Анайтун тхпичу хинэск. Тэмуз гэнжэрку. Та хуэлэнжэна тэнгарнгэ чэлэ дахчур. Дахчур капсэнжэна учугу сома чонжон кэсэ хуэлэнжэна нами чуккуну гэрэмбандэла. Та нами кантрэйо кэзэ. Ола нами кантрэйо кэзэ. Анайн дэ сома гэ тотон чимуз гэрээс. Та цутэр. Анайн гэ джустон ласхуа. Та танцима чиджу. Zootri da, zatsikla suho, dili onzin ju zootri. Onchang sochinga tonu kwa ndaga mangzhiga ta ndi tsuma sonsambara mo. Sonsambara ndu jinsa da ndaga mangzhiga toni, ta tohtong tupa chikil hongu isna, ola, oigla nai yoka mik.
1: Yari.
0: Keti nai yona, uchuga datruga zhonglindu, lagjiri dharik pala tigo ka, lagjiga kaka nami tang, uka ika nai niga chepri kanzgo ka. Тэла схо топал хоне мунчи най юпат кытры тавры я учу шинжик дина вок найнд нумачин намира тер кети намин тана мэрг ямба кекнинг нами сипат та учу кекнинг най сипат няна пансна чапрчи зук
1: нари
0: тэла схо чит тэни учу нами дил гонд та тацк нан ни тацк дил хугун тум сам будак кап тук тир та дэни яратна лутун чит тун Тэйн тана гартуу тэг намитан, гартуу тэг өгэг чэчи тан, тэнэ даварг өгэг чэчи гантар. Дэрэв сусуг өг нэгэн жира гантар өг,
1: жэсэн
0: чэр. Тултан тахуня дава сачи ганга кэз, дава саг дэсэ жэнсэн чэга чэту танс, ганга дэсэ жэнсэн чэга кэту танс, дэг нэгэ гантар өг. Та чэг өгэгэн дэг мауаг пэнжэр жэтавс. Гэрэг жэмба тан дэтана өгэлэ чэчи гантар өг, нэтун гантар өг. Тэ тэг тэг чүчүг жижиг чүн жижиг юм.
1: Нари.
0: Тэний жижиг тэг чүнүгэ сома чүрэгийн намба нэмгэ гэдэй. Тэний сомагэ тоот тому я топот тому кчо сондона сомагэ тэтэн жилни ихтэн мампу мампу цо. Тэний арынги сони жирин ласхо сони яна уккэлгэ чечити кантыгэр иккэлэр ири чечи кантыгэрдэла тохшилчи. Арынгэр баттан. Тэмүл пинги тэни сочина та сочинга тотгэ чечи нэмэ тэгэ юк дохтэ тожунга мхилс кону тэгэ чэпэттэр
1: яри
0: ни паму тожун ситтэр ситтэндэ хачэн гэчи бори та тожун ситтэндэ чэкку сикэсэн тота чондонза цунна та гигэн зига тэтэл дэк
1: яри
0: зига тэни токэнч хэттэг зэви токэнч сотгэ нани да лотина чэкку нэнжунна чэкку гонжунна чэкку цама гигэн тэтэл дэк
1: яри
0: алозун юми лесатриуна норсуна тэгчири та тэги сотгэ тожун ситтэ музыку гонтэр на сочина цуна рангэл зур Та рангыл зөөрэл гүнда, яна гэгэнгэс чэг каямай, да лучий цэндус гэда лхумач рангийнэ, да рангийнэ рангаа сонлу хунзу ханаа сон хучатыз гүнда мүзэг дэнни маар.
1: Яри.
0: Та чэг чвэжига дэлэ чвэшэнкэн, зигнаан дэнкэл маңпу мэк. Мэкэра, ян лэся кудгэ кучина чүгү, кэка сутэг горэнг чуни, да гунаши гүну ка тупа мүнэн, тупа мүн сон лэся дэнна аргэн джахчи чүгэ тэмүгэ ха чэцгүнда, шэцун таан тунгэн джэгэжэг, яна хуйча кэнкэн хта гүндэг, хамэртун дэ тэгэчүгүна хуйчандэн дэн дэдэглах дагу ласхуа гэ тэмүгэ ха нгэнк ласхуа гүдэгэ дэнна, ян кэгэ лхожунг шэтэбдэ чи сутэг куна мэна рэнгэ жангэгэ лхожунг чу, да ян цурэндэг. Та тэнда хуэлэнжэна лхожунг шэтэбдэ сомалалэгэ дару мэнтэдэ нгэнчэг сута чонжунг шэтэбдэ маджэра, дару мэнтэдэ да лозунни сутэб цэмла тэмэ лхожунг ну. Тэн сомалалэгэ рэнгэ жангэгэ сутэг курэнг тунэ шэша жунг ну тэ вичэлдэ тони та ихцэн намана цу мампулгна ян лу сынтан жэнгуна поматняг вак чэпэнэ мыши чих тамус тэни сымбаму тотэм кшугны ям чик тотэн кшугны та хулинжина лута чондонна лута г тотэм тэра цэгэз цэнгэ тана гэгэн тан тана памалас хогра та жэндэнг та зан кучкэнэн нирэн утк тэни лусу кала тусура маик та зинамазы аник югнок та Намлуган жүгі юнамина тамчил әрікгі. Мұнчан сөйтшің нағни, та тумазға түн әрінгірін гадығы күй.
1: Дейінгі.
0: Дәне сөйтшің на чүкін әрінгін әсүгі көрдігі на чүкіл, тумағы жаңдың жаңғы ласуға шыққу, юми ласуға. Яна, та мүнтетті тағын шынжігі тумала жадығы, яна мәнен бала жадығы, сама әрінгірін Дэйн тэнда ян дэлан жидэ тэн тотэнг сочинг тотэнг чэчин дэлан жидэ тэнэ гэгэн намбаг ян дэйтан цэмбэг

0: 그 초영하는가 길츠크 담까지고 샤완들이나 늦가면 즉
1: 딩가
0: 뜰아스고 하마근 들이나 즉안 들이나 멘트기 찜닌 되기 리즈 되기 셌다나 영 나인다 도마뜨그 지 하마 띵고니 샤와 깡땅 깡들이나 아른가 삼루 미니 길츠크 미니 길시 미니 니트무스 글로추
1: 딩가
0: 글로스나 지그니스테 쪽도스나 영 미츠크
1: 딩가
0: 다 샤와 침부토니 하마 루그 특게나 경총 그 톤이 도마저 그초라 치근지 주라 늘근지 주고 같았고
1: 네디
0: 아마 실린이 치소나 아직 너무 다든 밀리 주고 그 냠냠 터주 되게 전 그 키츠근 단가 니파트 존데 주라 늘근지 주고 꼭급 저 총총 톤이 늘근지 주고 꼭급 때때주 양 침튼가 아마도 소나 양치 같이 근도 tamatukul taa wakhkwalin jina chio kishin chio kumachi inchikmini lingozi ya lalaga chio inchikmini shawakhtanga ji lingozi tagi hamazugu tsumma tsumma hamazugu kodrikitana shayita taa wak chi aranga kertsika samdut mihnag lukchuguz kuntay tani khanipamu jina sosu kuchika su ngar funguk taa kalmai kuk tas zuhri taa dhigmuri shawachi tsigazug mandrigna kagi adhigi tentana mandrik na Da shajina shu khama niga nyamga jinsim chizga shawanda manjirtsik yang na karmanda jinsim chizga malungsik na malung nuga netuntut zani niga lukni tukchu chugu jizhid tankinda mu yi da ngar songni da tatang mo na jitang mu da wano kutagay nari netuntundundu tukri netuntut lo chundagi tukka chugu gazi tukka karmaya chuta zuri tani yang khintani changka chi chuzga zhentang dirma runga da Та лалага хамашу зу дырчу шига,
1: да
0: бецанг шаажиды, чимозыры, чимозыры шага, та чу чимозыры, таги дыркадана, ян шаитыг сына хинтани чан, нокы. Таги джинсан, нетанне шунга дырса хунгаман жух, ран-ран, ран-ран ла чечиук. Та холинжина чу сожон на сожон ниватты хинтавук, нэ нга чесуку тухуа суна, чесуку тухуа нипа юк. Ни рижига гашура, ни рижига мхсята мачигна, ni pansinti honga dhichiz maari.
1: Nari?
0: Dhichiri. Tani simbamu, ta chinjigitamu dhichiriz na hamazo tsuna so chingna tonu gota karma di na shchupa tsukh.
1: Nari?
0: Tata khantani jang tsukh. Ta chik karma dha malung ziri dhigyo ni gaga soma dha shchupa dha gaz yungush.
1: Nari?
0: Samba dha gaz yungush. Tagi shukni sosu zotang. Ta tenhintang na khantani jang shaga. Ta matukko ta chuk sojunga chumura. Uchung dhigi hitiyo na sojunga shanu ra chupa zangnu niga tekegin riwao nu tumuzi maa cha. Lalazi shik chupa shiga zangni, samba zangni yang sojung shukni yung jima shani tumura wuk. Yang lalazi suna sojung shiga shanara yang chupa shukni shen chayu ni tumura wuk. Danya nanga su chupa. Da zina maa zina suma zu sojung yik jigni sochina zonggu nundu nye gazg tongju da mikisha zuur. Nye gazg tangtang na da shao gantang gantang lina cho gazg tuni shao ten rachuran rachu. Тэгэ дэн цэнгэ гармаатына чупацугэз ну тамузда очугэ чэмдэг тума цунара гоми чэгэндэг шухсэни чи нянзгэн чугэ диназ контэнгэ рэнгэ сэрта цэмзгэн
1: нэзит лэгса лэгса гарэн чэгэргэн гоны гэргэн гэчу чэмдэг намбазун цунжина кэргэ шэна лхучин лхомаз гэ чэмдэг ина янда мугэ чи нямжуг го сачари оно чигэнжина шаита цэгэ зэ чин нар сони самло ранан гэ чин данжэ хэну цала тондано чэнгэ ян кэргэ лхучун тан лхомжан рэмба гэ шаита тара ранан гэ чи дондэг ёцларан гэ тхчо чу шаия цэгэ зэ ранган цэгэ зэ мэрт дю тумо мэй цэгэ зэ та ран цэгэ ран гэ чаз гэ тэржу ранг тондэг та ранг цэгэ зэ жив хигэнж гэ жу жив жу конгж гэ жу андаш гэ нигла кани цэгэ зэ шаита чэ кэммай чу нар лон жу андаз хот ян чини та кэгэ шаите та цэгэ зэ хчөлм гла ка тэ та цэгэ зэ шала ин зэн жу назон сон жина та чэмдэг нам ба гэ ши гэ жив гону гэ тондэг ка чэн дэз гэ гин кона кабда гэ гно тэвжин ди гадин ши гэ гин тэн гэн сэн дин нга гэн лган сон жина гэ чу та хөвчин гэ гин гэ хөвчи тавлым сэ гэн нда гэлан жин ди та гэргэнгэ шэрнагэргэ лхөвчингэ лхомазгэна чимузгэнгэна тагэ чэмдэгэзгэна лосуучгэхтангэна тани гэргэнзгэнжэдан лхөвчэ шэттэнгэра та гэргэнгэ лумага нди лхөвчэнэг нямнёнгэ таны кавдазгэ мампурэ анансонтэна ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱞᱟᱝᱡᱤᱥ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱠᱷᱤ ᱢᱚᱠᱷᱤ ᱱᱢᱚᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱴᱤᱱᱟᱨ ᱮᱴᱟ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤᱢᱮᱥᱟ ᱱᱢᱚᱨᱮ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱜ ᱴᱷᱩᱠ ᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱥᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱡᱤᱜᱛ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟᱱ ᱧᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ
1: ᱨᱤᱜᱤ ᱱᱟᱝ
0: ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱥᱛᱤ ᱫᱚᱝ ᱥᱤᱠ ᱜᱟᱡᱟ ᱯᱷᱤᱠᱟᱛᱤ ᱥᱮᱜᱚ ᱟᱨᱮ ᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱟᱥᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮᱛᱟᱭᱱᱟ ᱮᱭᱟᱝ ᱨᱮᱝᱜᱟ

0: зунгнга кунип шунуг ангавин тунлин корк та канжа тангрил да тангда мугур сожиг шунгасик кукатина та жожиндаг кыргин оч музгинина жожинда чей шунгнина тани та чи чум мамын чамханг жожинда чей такып жанина ди корни чу жожин офчук кцат кавдазгина
1: оя тади данги тадго ну чохин денжина монтук нелер канги тоже там ди там чохизе та чохин дон дем донжина шукчини Монтук нелер канги тоже там ди там чотунда шир монитм та чотун диринжина мочу талык зумма чумкынга лучик монтун кёже кадёнга жачи сымчини жипчи сынадым зун куга дамира монтун жаса музун нур шитик я жочини шена деран чама ортулы чуга чохинда Тидинга монтук нелер канги тоже там мыдани кырки чечиу нутмузы.
0: Ари.
1: Ва тидинга монтук нелер канжан жандунжина мочуа харсырнида аяр гүчтик мене менара харсырни келени. Да гомутер жина месону мене келени тумуз. Ян да тонг жохында ян тумуз мар. Жохында жели деттан ян ча чымгы шишанга тумаң өртүлөйна. Ян кинден бара панда тужурсаны жохында дамны. Затем устрой чуть охуенно не надо музыр. Чухунда мочу талук зомно мочу мкаяра. Тыкшири юнга талуга да нава нозыр. Тунда кангинта ачиндани та чупа та жерстыкшин кандиняга ча шисера тунга. Тыгы жерстыкше кону турдык диняга дава зера тухзоя тунга та читумнинда тхмамара мустрой цхиджи.
0: Ари.
1: Дани чупа та шикшига яра чумкана чали ону жерстыкшин кетунга та кырги та тыкшири шизга хсуму куму. Tumumoyanjina choya dawa gastama shikshikunu kumwata anana ji nustara shara chupata shirtu guzhiku. Tishirifshia nyua moyanjina choya dawa gastaro shara kagishchalminu ayarnila guruzga chobjira funtugu nuktu shara chupata shirti tukhatu guzhiku. Tishirifshia simba moyanjina stigla choya dawa gakirguzi tige jiriku. Tige tanda kirgit tongi rani lindanru chagindzi jina nishtum nyerzhiluga da chiwa gatsichikinimata Дава гчума дипинскез мацма нацгез гемуз хой ти тро го момаз гой не да чопа чашио суне гор чачичира тумз гаяз тни чашиг ти тхте гор мутарлаг гори шинтани ан я чоя дава г гор чачичира тум гунда шара кромтна тхзами дава г нён тхна юну куа дама жаптан тга гор чачичира тум чикунанга гор чачичира тумна за цавитан ते माथे दावा ग तंग जाके शिरा गुरु छजरा पंतु चेनु इन लिते साउई खानानो सातो तनिता शिष्टक शे जुंदी वंदर कोता चोबा चाहिं जिना खर्ग थंकंग मंग खापर जे गंटिन गुला मेनर छकोता निसर थी दुम तु ते जिरा ता जोया दावा ने गुम मस्तर कुमाइन छको गुमुइन छको थंमा शेरा मस्तर सिला खानान जि जमा शाता जोया दावा ग चाचिन ग Чопа чахи кырка тынтын кэгэнэ цацын зэтэнэ кугэ та тапсасында талгы дунмо мочун каяра штыгэ юни зэтгэ шэлишук.
0: Эри.
1: Кинондан мочу чун кангара чопа чахи яра чэнэ жэтгэ киндэлэнэ чотунда тагдэн жигэ хасыр ниган жэва идалиндэн ту өнгэ тинэ та хасыр ниган дэн жэ чума тала тэни ти тухтара чумра цхуджу идэнэ.
0: Эри.
1: Чумра цхуджу идэнэ. Чумра цхуджу дан юли хасыра жэвэдэнэ дан исэ чумра цхуцгэ та жуя даванды гэдэн бэлэ жуда чэсэ кэзэнэ. Томи куни джахи вже куну томуза маарэ. Томи индина митон нехэ луга да дэмбаг нуа та ки джахи осу ни гурзэ чэ ни аятдэн гэка сэм пи. Аян нэ тэгэ ангэл аяр жу ди цун рэнду индина лухчиг инди гэд гэдэн кэлэй тады. Ни инда нэ гэка сэм пи зэ куну да дашка зэ гэж лэжу кэзэрэ. Та гору чузга зацга хтека го мусын гян итмуз му.
0: Эри.
1: Нада лучи кежгни шунгинжина чуя даванда го чупа таши манил го гору чугни унди ката кека тунтудын да тугя тате го нитмуз хча.
0: Эри.
1: Тани лучи кежгни чуя даванда го стер матвата ни да книгел жер гора аяр юзу сарваз чита таши утро го чучичи растон зити тани чучичи растон чикунда нис дава ки таши ченнем мен та кыргызча катхо кегезер пилтро пижере жигнита дом гүндө момаз болсон эмне эмисе эрдө гүрчөн эмне аяр мезитке чим каяра шели тон хм тында чимди тыкшеше күнү кавада хасырниги ден хондон дүттүли деген нерсе тени хасырниги ден хон тум тузумун тикни лака ден хонга чатсон зер дүмила жоба жахи тыкшереше де жакчыры юм атны дүмүз яжокчини жоба жахи кыргытын тыкшерешин андын динара чымтынгы жен сен сагмила тилака кыргы жалыону таяр гитэ зутын дина чон кынгы ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
1: 다니엘링 킹거 교야 다와 뉴비도 모나요노 모스마 다세다자 총종도 던져요노 지금지나 어느 대학 좀이 있다 사우드 고노도 지라 어느 나야 킹게 천지나 고무 그리고 모스다 도모스잖아 죽치니 그리 어느 대학 고르까 뉴비링 킹데 시스토크니와 요드니나 메니나 죽치니 니터 비온트니 메니나 테랑기 도나도 잡트니 니베다 아야나 랑게 Ungetti trocherastut no ti tronera sosu chini dum. Yang ne benkin de chunjina ki ne bayan pin de geka tomate sauzukti dum. Chi geka da totuksuna dum geka mamu jayona ne dum onik. Anya monjina katto na ni goni dum. Ta chi ti trotara de gomu de chera to tui jona ringra ti trote tonskita goni mon don kan di chera dum de sokti tina lik. Я чум сончук гынган кунон ике газдан крединдер. Ниле янкинде фиксон нидомуз. Ниле янкинде ингина та пеккунжондо мачура ринги чачунга блинтинг гынган кунзуни ке газдан кредина чужгини чугомуто ти тхошера машина ке кара чужера машина та чум кая ра жертги унготон ра чу тишерепшета тхма чум кынга чахчури нидомуз. Эри. Сымда моингина аден ханза чатсан сончук ра нярсхы джундер. Тата нила аянкин на чукол, нила инкин на чукол, да не вообще их сто не думс. Мы да аянкин де сонди на че, нэн дка аяри юзри на чукол, чайри на чукол, да цума сау уйти, харсир нига каса и дейтан. Кира там да гяви дейтан, на ранге жинь еден хан, чатан да юни думс. Дила ка, чулу нили сэмджи дге гурму машина, ди ту ди туан де чуто, ши их сон. Дге маттана, ян тушири чуто, чуто лунцка, чун кынга ярах дген унара. Хунчонжина чу яндаз гинжина нэрлэн кэндаг үшэрам гуэмүдэг маавшинна ди чу лонсонз эдгэ яратыг гуэмна чунгэнгэн ян гадгдэн табсайдан нэдэм үзгэр. Гэдэ адэн ханза чатсонзу сонжгэ чэдэ шигсу чу байна чугэ. Ян нэрлэн кэндэг нэр чугэ чу гуэмүйо цгэ чу дитхуд итхуа нэрлэн кэндэг дэвгэнвэ джина чинцгэ дитхудэн жор юбэджи ки гуэмүдэн жор сону дэн жор юбэджи сауэй казатонна жини Та килог гурешин тора тен жолду матчизе ди ошел она чумкан ка томи де германиону куба та ден хасу та ки куда ди тоде пина шигорцуге за канглони ди мусур ита хасури не сейна ден хан чатсан бу сон жорани ярсхи деда шигсух
0: ри ри ри
2: Khombi Wangshi Guo Summit.
3: Shigbi Jingwu Zong Summit.
2: Zambi Huarkeng Tian Summit.
3: Amami Shiwa Xie Summit.
4: Chengli Jing Deng Deng Me Cheng Ma Zhan Nim Yin.
0: Рекум чугнама тедандам жигмтер таг мангчук нгнх тонлен танг дил датнг инди курке ген хивжина чок ягна жачм хивша тонгри мопчу цгина
1: чурна та мангчук нгэл юрша чундэн гина курге чишук нише сунна чонги хванжур ке пэджерам дэг тамни дэмзэр ян арча цук дэнжэ гара кэндэ тон тамни дэм ян чамшук нише сунна нулон тонлен гарсэн юаям хан тонни дэмзэр анлэ ян кэндэ гом кэри гом засэн на чук нулен кэндэ ти тут ти тро гом мила шканлат хитапчика ён андолг моама та анл кандага цадин гэндолг моага гилмарко дитгот дитго гомудаяр тасна харсэнгэ арг тамид мосэр
0: нэ
1: дитти кугада якк гячэн инжинара мотук нулэр шачэнтэ якчэрин дитмозэри гитонта нитон нэрчигло чапжага инуго чинтима мочэм кунга амотулэ нэлэн стонлинчэ жожэ тхчэ пенэтун гашк кук тамбэв зэн тамбэмди чалададма чома шишязга дэнда чома мостувичуй шиша тому моджина тэнэлаян киндэгэ момо чом кына мотэгэ нудэн тондэн котэ чужэнда яра яштэгэ юнгрэкэва нэпэрта аярю жойю чэю дэтонга сухби харсэн ювара нудэн тондэн гэндэ аюнгэ дэн хэнгэ чатсэн зондэн тэжүнэ шиксэгэ шиша ня моджина нудэн тондэн харсэнэгэ нудэн тондэн курэкэва кэкэн нандэ мэнкмайэ тэни анлэян киндэгэ та кунди гомьерзэ буйерда гом машинда та кучэга гозы яратгэ чэмкэнгэ жэртэндэ ёюна чэмкэнгэ тэри дэфчүрмэйнэ дус гэнсэн кэкэнэ чэмгэнэ зэкэ хасэрнигэ талидэли тэнкэнэ гюмэнитэ китхэдэ тэнкэмайэ да жэнэ чэмкэнгэ жэртэгэ ёуна чэмкэнгэ дэфчүрмэйнэ дус шишясэн ба мойгина анлэян тонлэнгэ хасэрнигэ нэнгэ нэлэр гориктэпкэ магнит тэкэгэнэ ситэнэ тэсэнэ ян жирк аягисарва гэтүг ди трота анянг манни тэкэканигасму татхнга аягисарванд зо маннин нэндэнгүй читэрна кэтэнян гэтлекаты бутэг мэдэн кэнжи тэка гэрэнгүн тэйэдэг та эопиас мутэг дабье магна чэнкэнгэ дэвчүрэнид мусэр эопиас тэг дабье тэ чигуалэнгү гүзина тоцхини тунэт лундазын гина мэдэн кэнжи тэка гэрэнгүн тэйэ ячисэмд тэг дабье нэндэн гина ячичини та гомо чагая джина та гэчека читхуна гор птон гжани джавье имени не тумазар е не тумна чумчунга дэвчу мэйни тум чича жоа мондина аярю жою чэй дала сукпи харсин юорк чишок ну йеви аярю титэн гэ аярни кэ хаджанта тижин тара марнила нинзэн мэчаян марнин но нэнэн гэчека тэнтона та номо чумчунга титтэрэн нинзэн гори ки энэ лаяр курикла гомонисата ямина тута маннала нинзунут лечки гуаленгу сетина кончок динамичо гомузга чызга ятны ани кечекан данду гомухтун зранил жайтан клитон дина кенез гомухтун зранил жалтан но не тентам самналган жоқори тусдете деп жашинда жигнита манны ко гомун чөб шерешин тонада кекан мен кетентон дина та чумкынга деп чурмайын едим чумканга маннер кана нинзин гэзина нэна тусу джетта джавжаяну татта тарэнизин ит. Нэ шиша ангава муэдина хасэ нэвэ нё цунга ганджа кэри мантук нэзун тонлэн ганджанде тама жэгдали. Та гулму тэ джинна фшэра дэ цутэ тунцкэ нэ лэнкэндага гулму шэра ту матама нэ лэнкэндага чумканга яра жэртэн джанду и юмэ. Та нё цунга ганджанда лэгтэрэй гозина мамо чумканга нэ жин мантук нэбан стонлинга ятмгэнда тара точулэнгэ тэмүсэр лэчки гуадэнгэ гузэнэ та чута тэмгэ чуупэндэ нэнгэ чупа чахи кэрэ тэшэрэвшэ тонмо энгина чуя дава гэнэ тхуа тама жигжгэн куматы ко гозэ жигэн тэшэрэвшэ тэм тэмо зэнгина тэ чумкэнгэ жахчэ мэйнэ тэмүс нигэ орк джарни дэнду энгина анэлаяр чумдэ андэн тугэ кумазэ анэлаяр нэдэ цаватэр гузэнэ тэ чумкэнгэ жахчэ мэйдэн чэдэгэрдэнэ чэцэгтэнэ чмоонэрдэнэ анимдэр хатинэ нэ чогомузу чэттэн кайда гомтэ титхтаратэ матхатэнэ данэ чомнэнэ утхо кума чэнэ утхо гурдан кумадэ гомтэ тэматэн чавшинэ дэ титэнэ ён чэцэгтэнэ нэ джембагэ тонтэ вяджу чэла данэ нэ утхо кума чэнэ утхо гургэнэ нэ утмо ён кулда тэтхмарэ гомгэ чэла дэ ячмэгэ нэ мутэн бузгэ нэ утмо гэр нэ суша тэкэ моэндина
5: Zajang Sebi Tobonamba, Chanamba, Kakumzanga, Tying Asu Kanjung Shalungalensan Lee, Lanzum Shonson, Terungalensan Dengi Chachalandon, Zintong Somjil, Nakazanam Gillian, Redobonamba, Terungalensan Angazi, Rikur Sarbi, Narsil Nanjim Kurkik Havdazi, Domuga, Lanjis Kodigi Daltani, Tandi Danshi Kandunangana, Sorgun Shanshin Toramaman Tram Kunga Tram Kundritin, the Kalama Danshi Yul, the Nashunigi, Kalam Deland, the Kondavazil. Way?
6: Oh, good number, Demo.
5: Oh, Demo in Demo, you from Hundred Think you Demo in a
6: Demo.
5: Yatiran shall get a single turning a chandelier in a Tijisha?
6: Yeah.
5: Tina Tiranga, you go, Georgia Tower Sonjana, Tan Nossel and Jungu Kun Dug, Ta George's Chetakavda in Nazari, Tigatan Clean Ramo?
6: Really?
5: Тэгнэта рекурс арваг насын анжим гэ сэчиндэ ингэна ангэмбэ бэкю гэ каптунде яши мама мансо тавэрсэн гэна дэг нэнзэн гэла канаян самса гэргэ ё чэрэ тэгнэ ки яши ян кэнам ба дандин нэнзэн дэ тэ яса тэнжу гэ чэла томр тэ чэмэз гэня насын анжим сэнин насын анжим сэргэнэндэ чэмэз янин тэла сукэ гэ тэнэ кавдаз гэна
6: арэрэн гэнэм ба тэ чэстэн гэ нэхсэн анжим сэргэнэндэ та кэгэ жатынг танизм марму атак тежинтэ кэ нимэв за мар мар жатанда чэтэн гэ чинд жаюнны да пэк юнуг дамуг рати чэцэг чичунг шангэз гэндмэт кэнянш
5: же
6: та мэндан тэг тачи юниг нэнтэн нэти юнара ата тэг зэ чэ сауд хи тэмэз юну атак тэ чэцэг тэнна данди чэ нэпуз юна тэ дуку ти чэни сажисак тэнэ нэмбаз юна жони тожисак та нэхсэн нэнжон дэ зо цумжина Адаш я папуйна чук яна тэмгэч та шачу танкэн дэг чани таш диуутэг на чук яна кшепут гэди танд мөг чэдэмши юкмо тумана канга чэдэмши юк юкэрэ та чэтэнг та мэс сатэн сэз инро та тэмгэл ингэ гэ шачу зэ пэтэнэ танд чэтэнг линэх пут инэш ата лин амбазра инэш танд тав чумжина ата чэтэнг линэх пура лин амбанд тав чумжина та чэтэнг сэра гунэч жонра гунэш Инара чэмгэч шаачуу зингу цама танд нэгсэн анжунг шангам дигнэ авжигдэтэн ка дондгод хөтэтэнэ ата шангам диг чабжа хачинг чиж ганкрын хачинг жинжүх ата дэнү жимцэнг атанд чэмгэч шаачуу өнөний ачтэнг чэцхуд инжиг инаач яна ата мэмэнг дичиг цуатан хачинг дэва танс чинүх ата чэмгэч шаачуу зэрэг чи тадгжим тэний хэчин амбачин Таник джинди цапчинчин дэмх гозда зундэт зундэтэн ата тагисэнд ачинде чэтэм шанг атанд атак дундхтун гон дэмсгш татны шангэн дэмүд да жэмөрэн джинни пэкуну гамги стои наян асту атак атна ангали тас дэнжих юм батан ангали чантэм гинуг тачэцху дэмсг тэнжу атак гамгина сутэмсгин та
5: Жэ, та рекурс арваг нэгслэн анжим дээ цунгина тэн хуймаг нэгслэн анжим тэн адарна, нэгэ варна чапэта хэвэг чэзг унар, ди кахурна ян ада ганлагу сашилзгэна.
6: Рэ, танд гуни шэпа нэгжинт та нэгслэн анжим сэгунэнд, ада кэхэ чэтэм шангэзгэр. Танд тэн дэ тавэг шангэндэд хунд, ада нанан тусхэзгэ тахсэрт пэгундамады намаш. Та шангэндэд цумжина, чэртэнгэд ажна нэртэн лугэ имэзны кэртайка юнэш. Инара та чом юра тэн хтэн хса пигуни так шанган дэ музык пэнути а та ништун човжелу а пэну тэ дэ хутэйнэш та дэни ништун човжеглу та нэхсэн нэнжун гэ шанган дэ хутэй пэс хпэни мэцэг а кэ пэйн лухсэн а дэ музыкш та тэн дэ та чэтум шанган дэ хутэй пэну гэ жини а та жачэ рондо мэнцхэйн а та нэхсэн нэнжун сэн дэ хутэ а чэмүз гинэна а тэ дэ хутэйн кэ кутукса узыкшэн лук Тэмцэг дэд хүндэгэн агасын цэмэр төгөөк дэдэн хамт ада чэтэм шангэнд баван дэг ачча цуг гинжих дэд хүндэгэн ада ка тэмж хатинг мөмсэс гэлэн юк ада тина нэртэн жовжэг луу бэнүг ада нэхсэн нэнжүн дэг зу цэмжэна ада ачча тэнг ада ачча цуг тун ашын гэ юнүг ада ка чэнда анда панцэм ада ксоу дихтэрэй шэкундан ра яна нэх цуг цамдэг сгу цэгэдэн ада мэ жэна ата чэрдүн шэчнэн дан яна хэцэцхгүй таны тахсам гажимт ата кэтнэ хсансон дхутэ ясэн хонжэн дан тэни кэтнэ ян кэ санзэг өпигүни хөкм шэчнэн дан яна чхучэн матов дэтэн ата салку дүлгэн ачх яна тэр кас хон ундэм шэчнэн дан тан дэм мөг мэк кэтэнэ аргэни ата нагэн яна гони тан дэм мөг дан гонсэн зэмэгэн ачх яна мэгтүн лэхсэн гэ ташаачун нэмбан дэтхла ата тэкэт дондхтун гони ака тэмсгш Атани да нэстон чобжег луни да тэрге нэму гэ чэтум шангэ зэхпэл атани пэрийн лунга хизэн гурну гэжини ба нэхсэн нэмжүн гэ шаваад гутэ гэ тэнсэв тэ пэну гэ жинчэнг ата чи кони ше кону гэ тати сопти тэтина чук яна ата хокын шижэн да да дэму гэ ата кэ гэ нэгни ина чук дэму гэ нисок гэ тэмгэ шаачуд гутэ ати нёна чиён сон ёк янара та чи цук пэжис сон атан атани ата нисок гэ намбарын Нагсара мөншөнгө юк. Ата сарт шөнгө юуг ата тамгэч талам минажгүй. Яна тамгэч шаачуу сарван дэтгэл. Ачатан хсан уу арамшин дүгти хаад ингэ чинэ дэм үзэрмүү. Ата чатан кэргэсна хшэцэн нэстина чамтам ини. 언젠 그랬나 딱 무우가 탄이 그 챌링이 되네나 무우이 탄이스티나 그 팀글긴 게 샤츠 있는 메체크 아다 디여진가 님은 그 좋아이나 죽다 야나 진짜 저 냄직라 그 흐짐 하진 그 진이 돌락 하진 그 진이 전부 그 샤츠 야나 팀글 샤츠 망우숑 그 욕 아다 흐퍼트 아다 그나 다선 대응 단자기 기다스 아테노 좀 생각 다자기 떠니요 아다 늦든 된다 그 아다 그나 아데 팀급지 샤츠 스타드 그 망우숑 그 욕 데노 좀 생각 달로요 쳇드 루스치커랑 넘어가 아다 낙선 연중 시안도 그 뒤발 됐던 아다 시안은 종음 됐더라 그 딱터지지
5: 레디디 달로 서트 페무게 리쿠르 서비스 난좀도 아다 뭐마거 망지 땅니 사르숭 그 잡순 장진 요니 마츠크 시스고 된지그라 뭐뭔 그 대칠 소화 기진 셴부 탭고 노그 정글 그 사슴 안 받다가 동동동 이제 레즈리 기티샤고 그모 뜨기다마 아따 참큰 제기인기나 자체 롱도 망속탕 대화하신 담습 체누거 인통 그 교진가 후에능 달등이 다 른그 기근도 시기 손집 예군나 양나 냠조 거사 근거 요니나 달라서 관계 되네요 갑다스게나
6: 단드 자체 롱도 망속탕 단 대화 요누거 아따 후인춤 머는진 거 조킹가 그 다지게 지 후에능 대통 시에나 아 단드무 어르나 같이 한부 간이시나 죽 아 다 땅보이나 아따 같이 안디 여름게 디와가 능크니 다자치용 좀 멍숙게 냠적고 사치족 아 다때 코네치시나 다쳤던게 다 디와가노니 같이 다 코네치코노 다 틈게 틈게치 사치 뱅케능니 그냥 디오치욱 디냐 아 다스가 디미는 게 디오
5: 제
6: 아 드라서콕 디나 다때쟁고트 스투 같나 그게 디와지나 디와는 게지 디혼 이나 축이나 아디와는 그 아디마요 담큰 그 의연도 뒤 남고 뒤 값스 아따도 뒤 돌고도 못 오고다 그게 참게샤죠 뒤가 동덕도 못 오고 뜻 다 쳤던 그 그게 아디와도 점지나 다 같은 징이 되네 다 그게 자켓을 입고 뒤나 마스 아 뒤나 아다 그게 자켓은 제일 리콩 그 아다 응차가 와겠다 다 디와가 담지금 되게 다른 게 디와가 난크 도템나 축 하나 지중에 샤와도 되고 너무 그럼 뭐 아때 인터넷에 디와가 디홈 담고는 나죠. 그러나 디와가 디망을 함 큰게 아다 의원 넘버 좀 담고 디가스 연극게 아 자침 그 땡크가 알았던 건 바지거든. 아 과나 동화만 못 전투 제크 디망은 의원 담직 자침. 단다 동달아 속바게 자침 땡크 마지거든. 대는 우진 생게 디위는 게 디홈 나죠. 그러나 디위 의원 함 큰게 의원 담고 디가스 니퍼트 아 디와가 용 디와 능크가 용이 아 딱그나 용처그 yana kachanda dangdam guni kandam guni dam guni ma tsak kandam bi gorim tiyang jatim chistan ka siyo nu ga gorim tang ka tam guh a tay nu jim tsang ka ta chistan ga ta diwa nana yang shang gui na chukka diwa nang ga dihom dang guni na chukka yana diwa nang ga ayon dang guti kapsa a ta cham tam ligin tam ga kandu ling dukti ma suan de tang a ta kachanda yang kargachanda cham ji ga tohi gu jim tanda yana kagas kogim zong jim tanda yana kandji ga jim tanda dambu ga а жендэмчи так гэж дамкуг шаванд тунтэ хтолох тунтэ тав цумжина та чиртэнг а та омагын тунч обжег танди нэгсэн анж байна чуп яна та тэнг рекоставаг нэгсэн жендэг та дундах тунг нуг кэгэ шаас төвчиш а тили жена дианоны тарун кэгэт гэдэг ням хаз юну а та чиртэнг дева жунг тасайна чуп яна сагойна чуп яна хшангсала сухпад кунтэ та демон айол хамкана чук яна адиага демо юнцод ди матер детэн а так кэсна аринг кэн дондут а та тэнчи аринг дэкэн дэнчи дамба яна та дхути кэсна сако дурок шэчин дамба дэмо гэ чэмгэ дхути шачус бэна да дхунтэ кэ дондут нэмтунг а дэзо чэмжина та чэртэн адиага нанкэни а та нэнжо гуну гэ анэчин зэш
5: Re, ta kone na ki dewa nangkhil ni nyam kankang anchogu gudang ngithin khabdaay thamu. Ta ti hanshin ni ingi na, ta dewa nangni sarku dolgo ikin randa, ti hanshik ingi na, terka ngondun randa, namu gu natun shiongtang na, di kakun ni nyam chikin chogu, di korni khabdaay zing na.
6: Re, ngunzin ba, ta nda kone, ta ti jimt, ti jachi anru mungchutang dewa tiga di yonu, ta chirtang ka chukchin matob de tang, ka dulzgal anjin di randa, yana kshimazgin dachin di randa, yana kakarkaza ngondum shachin dama, ta zoojna namban damuz gishonga yoke mo. Ta ta yin tana dana yansga zi chiga sawo zi shaji yonu, ta jachi anru mungchutang na chukata dukhuti chukchin matob de tang, ata aranga chimtsunga gushin nani, ta sago zi nyong nyong zi kiga, jachum chong chong zi kiga lukjin di randa. Yana, atasi anga diwaya na chukka ranga dati chamtsanga nindamga jamka chakani, atasi imazga chiga, yana chiga gangsam gangtuzga dachindama. Damoshi na, atasi kertanga ka jatimtang gyawazga rishara. Wamchang, tan dattawa tsumjina, atasi ka naksir nganjumga nga vijiga detan, ka donduktam juhu damoga waka tsara taun tomek. Kertanga ta naksir nganjumsa gunan dozu tsumjina, atasi ka chabja chiwa ta, yana khatzamdi gyopi guni, атака чымгэнгэни царкууд улуулгуудыг багчна хши хине мэтэк кашинуг жачым хачинг чиг анжигнди хачинг царчмири демэтэк шимайначук яна тэр кан ондон шип цэдгуди хачинг мэнг манэ мэтэк кой толгот ондон жигнди дгуди хачинг царчим ина дазу атакэтна чэтум шанг ачи татанг нэхсэн гэнжон дмуна вижгдэтэн адондхтун жигнянка чине томсэр
5: Re, ta kone ingina ki sarku dolu ekina da, ti hanchika ingina ta, shi emara ten rikina da, damu shawa changa chungi ina, na xil nganjum gina ngani, tukshila ikigo tsalte to mekizi diga kabdaya kuk. Tena, di hanchina ingina ta, gekum songchub kungintinda ni, ta, sasa dolu gai kunu, da jangun da ingina, na xil nganjum gina ngitani, saji chumuzga zonwa nar.
6: Ta, chistunga, achi, chungum shangchin zo chumjina, ta, jinkum songchub dada kundi, ta, kachin dan zangun damu dharmo. Тэнтана та жачын том монцтон дява хатын гэтам чинуя та чэтэн гэ тасаг конд тунд тэ чөтмөр атэ мэнг ата мэк гэ жачын том монцтон дява хатын чини том бус гэж
5: жи
6: тэнтана та чэтэн гэ жачын том монцхо томжина ата гэн стэнлэн дух тэ жилдэтэн ата тасан дэ та дгнир гэн чай мач яна бачур гэн ча анда дух тэ кылга том гэн том гэж Тэнтана так саса дохонд вачоше кути касын а та нипэрт кэ тэмтэм лэгэнтэм нэни а так шигсхлас ба цочон шина чоно мартук а та сасан дохонд саку дулуг шидэтэн саса дохонд дулугтана мачук а так кэти кэ саса дулугти дангана та чэстэн кэ тэмчэд хути пок тэни та тэмчэд чэндэз кэргунд зу а та дулугтын өнөг саса гэ жачун дохти эрхлиг та кэти дулугтын үе саса гэ жачун дохти та саму нихли харага йона ачертэн гэ тухама мочэн тум джакв а нитум джатэн гэ тэнкэш йонуг тэнтэн мэтэн бэр шанса адгэнэн шиби нэгни дхути тэв дэтэн а та нитум чингэн тэкэр жүгэн кэ дхути хатэн гэ чини кэ тэмүш та кэти таса толгатын йокэра онцэн толгатын йопи та гэ на а таса гэ джачэн тумжина саму нихла кэ тумэна та чертэн гэ а та ангачэла суп чэл дэтэн сэнзэм чэчүг гэ гэнтэ кэргүх
5: жэ жэ
6: А та тэни тэну джинсэнг а я чинде джачэн ро мэнцук а ти джинг цогу чони а та нямжу гы сад юну а та та ранга сон тон мэнг тамзы хэчин дан да яна цухара ти ма фиг дэтэн а та мэ гэрги тасай мачук яна а дива жунг тасай мачук тэ дхут ти толгтын толгтын ни мэцэк сайг джачэн дхут ти хачэн гы чи дга ина дэ дхун дян а та нэхсэн гэнжун на чиг дэтэн а та кэгэж на дондгтын жун янка хачэн чи ни тэмэс
5: Re. Ta karsung teru rongrong mansuk nang na ta pansina gormo chegin randa lagpar ta ingina ta jeka thunbu inogu gormo ndashki ti valun shara matul, tom shara matul yang na ti vartana nyokta mga shung tiki daltanga yang sojam biko ni damu ga nansli hacha maa thongyo kumo Nda shangun ta ingina ta nansli nganjum ga chetun ga kyun di nang ni chajit chita wazgan zan nari
6: Re. Та чертэнг гормох чигүнэн дэдэ томжина, так чертэнг дамг чацхуан анг цэсэш. Та энэ тэнэ гормох чигүн дэлайан, та чачмэн итэнэ, та арг нака чэнбэ нюк. Арг тэнэ, та сама чаджи юнуг, ачи амаң чо вэлэм сэгунтэш. Та тэнэ жэрэнэ, та мэ гэр пэнцэнг вэнэ, та сама чаджи юнуг, та амаң чо вэлэм сэгунтэш. Та дэ томжина чертэнг, та жэрэнэ, Та мэ гэртан гэр на чуху яна, ха нэнэй на чуху яна, чухбуй на чуху. Та тэгва нэ, та чихчига чига аргурэм цэд пэнцэна гурмушиг нүтэр. Та чихы тэй на, там дэ ngэкэн на чуху. Яна, та кэсэн да, дэ кэгэ чухчэм то юну гэ, та дэ ангэцаг та тарчуху на чуху, яна кэгэ гонгсы на чуху, тэму гэ чэлэ лэйку нэ, та гурмушиг нэ, тэму на ка нюк мо. Тэрэ анда тхунди жачи анду мансуктан тхэ тхэних атэ нэка ти джим ткюк
5: Re.
6: Tai nu jim tsang ga, ta lin tsang da jilang diga, ta mang chul vilum kur ga, ta yang chi jatam tong jia yu nu gandam mu ga jim hi kur ga, ta maksit tan dani chi nyung hi dhisha chui. Ta tai na chi ta kong ni xie pa nang jint, ta mang chul vilum dhuzhu tsum jina, ta chir tang ga jirim ni, ta rang ga khanyi ni na chuk, yang na chukbu chukmu na chuk. Dam mu ga, ta rang ga rang tang, ta chan wa tang ni wa tang, chab jia chung chung dam mu ga nang ni, 아다 판선아 고르무치구노 너무 다 썼습니다.
5: 제.

야, 쪽분 안 받이나. 참드네 체르근진 타르탕 치칠 완디 추스콜랑 누가 안응비 첸들 세르구 누가 알랭디 냠스지 주일.

0: tonum niyong nuga pomo roma gen jingti thokre rga tang tang chung deng ge tigre dasik angstag ni pa tholo ge pomo roma gen jingti thokre rga tang tang chung den den khigre dasik angstag samba thamso chik gen jingti thokre rga tang tang chung den tig jere dasik angstag jewa thetn roma gen jingti thokre rga tang tang chung den khig chigre dasik angstag ngawa kavzum chik gen jingti thokre rga tang tang chung Within Tigre, Dasig Unstuck Tigpa, Promotarkin Jim Titoker, Argotan Tanachung, within Zia Tigre.
1: Are Chin Jing Tier, Tangstut the Tapin, Dasig Bax and Buindina, Unstuck Tongo, Ton of Gum Promodroma, Unstuck and Yua, Tolugum Promodroma, Unstuck Samba, Ton of Gur, Hamzu Kiljira, Dina Shuni, Dasig Unstuck Tomo, Gastatana, Dandy Yilla.
2: There's a send them getting number and Dasig Madame at Tamo and Jim comes on. Dasang ichi chakanyanamta japsi la siriyan rang kurse ne zga shapaz kan chopam bin sami timden dan sampar mon
3: ya ta terang gnya ma zang or kar ma zang o ta siwi ne ma ton de pi ne ma pasum zog pi kar ma de lang jo yit tsu ne kar zang gnya ma lo yag tib zang gnya ma ta si kan zum gnya ma da la e gu chi ma ya chim sang ga ma sha nam ba cha za ga za ga na ga song zga nang ni ma ni za ya song zga za ga za cha si ma ni zga za ga za cha si ma da Ekani china yar troz ge chamni china dawr troz ge warni zacha tamon da chagoni sika ya tar zagar zacha simand ser tum nanga ji ser nanga ser zo nanga kir ser dige ser tang jamur ker ga chang yu mo bandu tsiga nanga ka pa yang tor tang ab jage ke pa dor je dana kri ka ma ko qyara nanga cha ma ti ga dama nanga da ma dang ga chama yo na er chik ka dachim tro jina na sagar samjum tap ka yo ka sagar samjum tap ka tang nan kwar zang kar mo shuk tri yo ka kwar zang kar mo shuk tri na ngar zacha si ma chendal gni se ka ya ta chama ma ma nyo sosum li ni se ka chi nyo ta zi yetum sum na ni se ka chama ma ma nyo lesum ta ni se ka chi nyo ta zi par sum na ni se ka e chanda gon jong ko mo shil mo chanda gon jong ko sha chi nan da ba cha jan ga ni we ni se ka shab ni chi ga song ja ni se ka song kar cha ga se mo ye ni se ka ni ni chi ga song ja ni se ka song kar cha ga se mo ye ni se ka en da chit da sa man de ri yer ni se ka ya da sa ma chi ri yer ni se ka ton da sa ma man de yer ni se ka gan da sa ma nyu ri yer ni se ka e ka chab ji na ga ga ti yer ni se ka cha ko se ri na za yer ni se ka cha la ma ri ke ri yer ni se ka cha ra wa chang gi zong ri yer ni se ka ya ta chanda yiren komo shil mo chanda yiren kon sha chena kan so yiren kon cha ni se ka tan do a jara chig chig se ni se ka kon ta ron chong tum to ge zi ni se ka ya ta ma sha mun so yiren kon cha ni se ka ndro tu ma jara chig chig se ni se ka man da zo ran da chena ra kon ta ron chong tum ma ge zi ni se ka ye wa ta kan so yiren kon cha ni se ka dig se mo jara chig chig se ni se ka wan da zo ding da chena ra kon ta ron chong tum ma ge zi ni se ka ya tangar chek da chim chim jin nang ngi sagal tap ka chandog chik ta nan di tar di yar jin ta o ka ku ni se ka mar jin wa ma chind gi ni se ka ku ko me ra gan chi ni se ka ko ra wa ma dab ji ni se ka kon ki tond ga char sa ni se ka e ta kur mu ni che zo ram bre ni se ka ya tan yin bar tan bar ta zin na sik ka na kan sig nan bar ni se ka ong a yang tong go nan bar ni se ka ri ma nak chong tor nan bar ni se ka енди мне не бартан барта зирина не дан рыда чыгчыгы изги тавал оптын чинчиги изги не чыя домыр чача изги э ча кута кута зирина чарда бардым чинчири изги ча дон дагыр тести изги ча до кая янсы янзги ча тышыг жекана чарзги я таңган гыйви нан гыкару чоншун диг маканан корлор деп дисан наван мандап дина нан оже кару канам дамыр серо э ка кориягыс мы корна чечеп по ермоджин дай ни сер касар кориягыс мы тона гамарун коңин зун дай ни сек
0: Re shuni ka artig jili dandira shigimkin dansik artig ani pare
4: ya tagan da jik sudu patang yanar girgin nam ba tamu ana ba chana bi shkan kam za ngai nan chonum da kik dansik ba tham chu shkedin nga sha pa na yang do ta lu na do sta ge chi zi u stem ji sta rang sta chu ko sha pa sha che go ya tam chu lo amma hum chu lo amma hum ngi chok sing chu dar gung a chor gung a ngin kin kin go ra chu Yengi chokshigin chona sakshin chosa tomu amandab gilin chongi chokshigin chona hanam chu hanatak yinin chu 也你出行就那么难出马的这个有你就你出行就那想他就想他的不是你就也你出行就那让他就让他怀着他们就是一张这个的呀大姐真心的在意那么就说跟那些别生气就得什么难就别生气就那人把养生这些什么那么安逸公马也弄出
5: 也我怕一点过敏，什么呢？我现在俺们开始从俺们的那罗汉山从俺们那儿走，根本通不去。也俺家屋里长不了，给了俺开始往那个这个连过俺家的俺们这个是那个是什么啥子个不过。也上那个啥子个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那
4: Я Я, там дискете венер паронда несерген, ди тонка гэсэн чэргэ уен несерген, лапа гэрэ гару уен несерген, чэмбар зарэр мэ гуен несерген. Энди лоасэн рэ сэр уен несерген, цэгэ гэркэн хэнда уен несерген, гасгэ дэнэг тэржэг уен несерген, ама дотэг чэпшэр уен несерген. Эндим камах сэр нян гуня уен несерген, ямазу уен чон чинда уен несерген. Я, там ди топэ тогнар сэхсэм уен несерген, ди нянга рэхсэн гон бос уен несерген, чэмаян чэм зэгэ шонкэр нян несерген. Эдиер номер яин насгын ион несерген нуцгын ярда каптлзин несерген жив намаз мучпа ин несерген дан чангыр яин насгын ион несерген энди чагсын хаванда кры ин несерген он баз мучпа ин несерген энди тонко тог насгыдга ион несерген тенянга гармошук тиг сен несерген сыгын чизе кастывдын ион несерген тенянга норы чабдын сен несерген э восоным чангы чарпаз у ин несерген Я, там дискесгын тонбашпам же ин несерген кан сыжырда си кан ин несерген еркори чаяг зая пендина Энд урамрын дагастац гион несерге хар курьер ярзун нага пенди нартын марыгын дагастац гион несерге чачен бу тагыр чутина нясер ма дагастац гион несерге э тачэ бу тугыр чутина шашуктуг зыран данда ин несерге я танда озовул кава жанга тарта ин несерге ва кади жанга шорта ин несерге эртан дозо шонга намода кади нерчин бан бир ин несерге нукта тар гөжиг ин несерге соным оман чынчыр ин несерге Я, там я там чугур гопон дир топаз ин он тони каган гэтра сизгэн боя. Тарта сажгыры сым дурта гэкэн гэрта гэкэн бэкэтра сих хунур сажарэр мэку нур гэкэн гэн нур тон кан бэкэтра сих. Эдэ сасан гэрэ сэрэ удэ гэкэн гэ дэ чакан бэкэтра сих хурта си дэн гэ пэсэн чуг бэр хосэрга.
1: Рэ дэ на дэн шиг ортга ньям угэр катан ачкта дюгэлэ. Эргэтэн тан чун эргэсэн мэбшэ. Эргэтэн тан чун эргэр нэр нэ. Эргэтэн тан чун эргэр гэ хчиг. Эргэтэн тан чун эргэбшэ эргэ. Аргатан тангчун аргэргэ тэг. Динанга чин тоиркатан аргатан тангчун аргэргэ тэгра. Чигамавикатан аргатан тангчун аргэхсэм авжэлэн дитэ. Джигэнтэй топкэр аргатан тангчун аргэ тэг арнгара. Ятэ ина шүнийн дэншиг ортгасан ба бу гартгатан адэнжин ялэ.
4: Псэку гу манжун шигмо шапартам гахаса. Шапаган би тэгми вожи танхын жандэр кэб дэнби тэн. Дэржэ кэн готэн наба тэн шэндэм гэр гэргэн наба. Шуу сосоо ни томби иркэнжэн наба, чэчэг цамаап дэмо ина. Нга нан цолу кэл гунхо зун шэнэг ицу ни томби. Датанг гэн жаншиг шапапу пэмо джэма ин. Датанг ин шапи капшуг ина, уэл кава жэнгэр янча. Шкэл ниндун сэнгэн дугча, гмардэндэ топазг чисэко цамми тэгтан тэмбэр мун. Хиаа, датэрэнгэ няма зун, уркарма зун, чахиби няма, тунжэпи няма. Yepin sim tsupi nyama, delgan zhungwi nyama, dignam la tina karma yiqa nyama, sala tina titsul yiqa nyama, war la tina jirkir yiqa nyama. Ye yiqsim yiqa nyama, tika lhanin karundala. Ye ngi wal kawa jengar yancha, ma jotgo wa minduk chartya la na jengar yankanda zu topan dor di zamzga yisikaz. Yaa, tankiwa namga shajinta nargaimba namga ngigjinta na. Yengun kawa yaqa tibzang tazo la jibzina zhomi namchil wal kawa jengun gongchibaji dhanyar chenbi maayim. Yeyim chenmu khangza achi ganduk chazu yinni zirib shakaz. Yaa, tankiwa namga shajinta nama jotukzi kashdi tangna lu ngaksim cho nga yarabudi. Yeti chiksim chobjil taqijig nartya tolug tarashi goni seka tungkormu jenanduk goni seka. ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: Я, Ертяла но жангарян канда зу царге ме пича хиху нямге ме пича хиху. Энда кунни кунта пека ча хиху яны янтан дока ча хиху. Энда тгна кали гега ча хиху нда тгна самтын жопка ча хиху. Ча хи дэлага пынсым цупрыкху.
2: Рэй энда зик тамо ва ланжи. Тарта талым кыг сосу на ngasu тартун лаг санзг нам зимби чопа на ба. Тарта чечик санзг нам зимба нда ена. Шыпа гапур тұғыми, өте қтамқы дәсін жандыр, кәбу дымбағы, шчими шапан жанымғы елің ейін. Ре, сүнін дәржік қчандым кірген намбағы, дәріңген жансик аңыртық сымбан депсен ұғы карма чықта жүйе. Арғатың жаңа чүң ұрғықсым ғани, арғатың жаңа чүң ұрғывзе ұрғы, арғатың жаңа чүң ұрғывзіл ғани, арғатың жаңа чүң ұрғырңа дүй, арғатың жаңа чүң ұрғырғы арғары, чим той ішкатың, арғатың жаңа чүң ұрғырғы арғатың, чи ғама ішкатың, Арготанг тангчун аргхсм гани влангжиген жигимти тоовкэр арготанг тангчун аргати ганире рендэжик хтамкэнанжи на терэн гатуг ата чин жигимти тангцут тэнуг чимаг дандэр кэрмандайна тахта юнгсэн жигзута тамдэни гина тангди хсяндым гэргин арган тамжин лэк кунг дансик ба юнга сяджузу нанжире
3: а намба цунман камзон та карсэн гэргин вайма гэргин самца тэни гэрсяджулита Tata ngandi akka tsekhuluk shajuli ta. Tanda nambazugu jannuga ujigini teli lukwazga. Kasir nana tsikisir danga lukwa shajim meka. Kungni nambazugu shajnura kichigir. Jankin tsangma kasa martaga tagadagir. Karjig kirijig kichang meka. Yang nye samche samba samche tawzi nara. Ta karsang terang nyaga ga tsangma gu shajkunu ndef di suni datangira rangendamu gu samchizga ukandan. Rigindigara kinamara. Rangka samchil tamku shayna in chung shayju cha tamutera min. Ta khsaftu ka rangzhin ta mangga tirab tangtun gozi ta langshaga nangnara ta yonar ta samaga shkilmara yekonar. Rechara khsaftu la yekonu ko rimga lakhani nga rangka ntangjik shukhanjina ta mangchawa agzi shapa se konar. Shapa ga ngota ta manjir jina. Shayusha zungjir tog tirab khsarwaar niyu khsarwaab shungtayina. Shayusha munga yoke rechara. Шайкоти тацоти ууд тогтота нэнчик шапаг уу манжир гина хагэз ну тэмнэ ачм шайтиме
2: рендэжик тамва танжи тарта талым кыг сосуна насгу тартула хсанзг нажим би жа чи татгна ба эна карцэн дэрнгэнига рари стэку сачан дэни наци хтамшил ба чивдэн дэмгэзэк атаг чу шапаг корни андандэринэр эна шапаг корни андандэри датэни дэрнг плэсчун дандэр чулцлонуг Кимах тамши парериг мангтонд нэжидэгжүе. А тэнди пэшүн чүлцэнүг кимах тамши паинжина рыпчил дома, аянгчил дома, замкырчил, гэнзэн дома, пхэму гэнгчил, арнидэ бэгэмо, тамдын цо, рахим цо, сэржил гэнгэмо, дондэвчил, танцурчичиджэ.
4: Арэ сэпага бутгми уучэ тамхэ дэншин дэндэр хэвдэн би, стимин дэнкурли, ан хсэмба тонкэн пхэму тэр. Кавзэн хэчил. Тэптэн рөйма чижа. Ан ганива тонкэн, тулу гэ пхаму рөйма, тонныв гэ пхаму рөйма ра. Ан тому тонкэн, тамцу шкэр, я цамэ эргавсэ наруга.
2: Тэмдэшэ, цамэ эргавсэ хэра. Тэна дозун сонжина, ок шапа гэр жэстэттэн, лагбэртэ ngэрэк жэстэн дэртауаз гэйэн, арчиман дэдэг зэнчук пэсэм тэн, дэтэн дэртау гэ шэгу гамэнз гэйэн, ол кэнчин гэ шапа гэ жэстэн дэ маним кунпэл тэн, нямба лар 다타오거 김슨스가 좀 어두 터놓고 그 난다타오 샤파 дотон дортаог нац иргэни ржинзэн дичэн ол кэнчинг иргэни хчэтэн хчэтэгт хяпа иргэнд маним тарджи жови мондэн тянниш рештам кэнаба тэтэн чавчигт тэрэн хчэтэг тисл хсэн гэтэни нацу нарвжин т зэкуг сакун дэг начун чондэн хомаг хтамшик чавтэн гэ ин итэн яриун тахидэл
0: ཁསི་པི་ཁང་དང་ཚང་ཨུ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་ཅི་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅི་ཁམ་ཨ་ཅི་རིན་ཅི་པི་ཁ་ཟོར་བ་ཅི་ཁལོར་པ་ཁོ་མ་ཁ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཁ་ཅི་ཅིན་ད་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཡ་ཅི་དེན་གེ་ཉང་ཁུན་ དང སྲི པ ཡིན དེ ན སེར གོ ནུ གང མང ལ ཤི གོ རིག ཤི ཡོད ཚང མས སེན ཤི ནང ཞོག

我是耶，我是耶。

Und der Samba, yeah,

0: Ondahar gorchil yanaya.
1: Amang chun chobi yang nyang le shongwe alang ga de mu. Amang che lu tang ar ba de dolwi kari sen tsar.
2: Amang che panur wang zu ta de bi ga wa to pa. Chun chin de rin zir jin de ja bi sa bi tsar kha. Chun chin de ra.
3: Se den ge nyen kun zhong bu nan ba. Tārta chēchika nianlīm tān jōnshīn bāndan nā tsōmū nū ōhkī lā nōngchīn jī, chōmchīn dārā gā lēn cēn yīn. Dīnā tsāmda nī yāng cēngūm jā gā shē bī, gā nian jī shē bā shī chēchika nianlīm tā gō jī shī wā lā, cāngmī sān shī nāng vār rgā sā shī.
4: Hēn chūlū mā, hēm tān chūn chūn chūlār gōng nōng chīn chūlār gōng ār hūn dā māp chū chā māp kār nār gōng nir dā nī gān chār sā yīn nī gō lā rī gā tō chā chō sā yīn nī chūl gō nī shtā wā tē dū nī nī. Tan chun chun chola sa tung mong ching chul sa tung mong da mam chu cha mab kar nar cha khang me to qa chi sa yin ni shkang sa gnam ga to cha cho sa yin ni chul go ni sa wa te dun yin ni chun chun chola war nang ching chul da war nang yang wa da zo ching mam chu cha mab kar na lo yim dik ko ngar kla jo sa yin ni ki kor sum ga to cha cho sa yin ni chul go ni sa wa te dun yin ni chun chun chola hg la ching chul hk hg la ke tong ching chul Тагла ке тундазу мам чута мап кырна акир дафлан корса иннин чул гони става те дуни иннин чун чун чулар гохлар чин чул гогор гохлар тыгыг чин чулар гохлар тыгыгандазу Тагчин мам чута мап кырна яңравар гобжен да са иннин чул гони става те дуни иннин чун чун чула тафлар чин чул тапка тафла юйму чин чул тафла юймундазу Тарчин мам чута мап кырна тапчин тамар гыр кур кытын асыңар мы кыр чымгы цыгынан да хатлы нигы цойыг ну чача нигы куйыг ну маша му сылан корсайын ну чулгони сава тедунин Етан чунчун чола халан чоя халан чыккыг инин чоя чунчун чола малан чоя малан чыккыг юнин чоя чунчун чола шинлан чоя шинлала пыхцыккын чоя Tan chun chun chola rong lan choya rong la ror tu jav nin choya chun chun chola sin lan choya sin la sin zin go nin choya chun chun chola dav lan choya dav lar nyang kish jin nin chol go nin siri shakin chol umma hum. Yata terang zog na ma ti na nima yang qasa ya ti na ti tsul yak war na zar kir ka jawa yak hin sim tsuki nima shawa yan jo ga nima nur kien tsung ga nima de. Ого ча ижа ти на ижа як ижа не ма хандар я ти джа ён джа ти на ён джа як ён джа дава цин джа ри та чи джа ти на чи джа як чи джа кыркын хын джа ри та чи кыркын хы як нанга ажан нан би ты та да хе чан ри ри лон ра нга та нга на ги га чен на мен джа нга я шу си ми ко ва ви джин чан та ми цг цг на нга мр ги камл ле шо ни та нян нга ша га чен на мен джа нга ха ра ха ки ко ва ви о ра син га цг цг на нга ма шил камл ле шо ни кян го на ю ни р га ба тонг гыр ма ра чен го нги цг чин чг на ко ф кюн ри ма гна та кер кыл на ю ни жо на ке ча ло шир чен го нги цг ни чг на нян чи ри ма тонг кер на на ю ни о мо кон тонг ра сын чен ги кыр гу та кон гул ма ил кун вар кыр ке хм ма ил пр мун нга дар гин ма ил Та чуньян гэн чун бэн чиг чиг нэ ше кэ ше ли шнян чун гэн нэ кар чи вар кэ цхэн бур кэр гэ пэ нэн гэн дар лэн гэ кэ рю нэн гэ чэн пэ кэ чэм дэн

0: 穷穷凑，大大切凑，拿穷西比，嘎子连成九，七八嘎西九，餐本西等，拿错念的大妈见着比三九轮。
1: 呀，牛牛比，这个穷穷凑。大台车这个三人能人班等于呢，拿中西边个这个参穷泥瓦提拔个吉林，而且那些提拔个这个是格勒尼，拿他们西中而且我进了说话，忙啊这个年个有呢，而且那些邻村我们个村里拿他们的西中个穷得个年子个，敌人切得当个从我进，让那罗吉等这边我进子切得过这个西哟，而且那些兄弟们那个乱亲个他们把些公路个我进的青年就要。
2: 청청초롬봉거담바세니담길즈가아랑아아랑아즈실치조스능마시뇽고뇽자디나나타르자우롬부니나나마나츠즈고까응오마쟁거담길인데마니나타치조키치거와라야디나창마그뇽자치나탐샤초근고스음주일나탐디캅샹아롬부응거담바세거Анна, Анна, Анна, Анна зыга. Ргяу зыга, обломбу гэнни ус. Хчыканяна, обломбу нгвар тамбара. Хчыканяна, обломбу хчабжыр сэрск. Нэнцэх, нгаси зыга. Ргяу га.
3: Эй, нгумам даргунта. Нгэ нелым гэнэн ние. Нгэ кэрчыка дунгу гэнгу гана ргяму зыгэдаук.
4: Хртин амбараж гин мэна.
2: Эзи. Олон бучнын аярта, мартаз гитэн.
3: Явлон бун гортан ба. Чусун аж гитира.
2: Эзи, гуа гитэнс. Тэни олон бун гортан ба гэ. Лага гайг гуаз гзуни. Парун наж гитэн сонс. Тэни тэ тони тагур хэкапдэ.
4: Умар жамуз чыгы дуңуг цемуте арнис гыдан урыгыз.
2: Тани ломбун гор тамба тагыр чыгы дуңуг туңа соңы. Аро, чу марама юңа. Мондан яр дуңуда хожи инго. Эзи жан ур жамуг кайрамай дас. Тани ян ломбун гор тамба чипдин ачык соңы.
4: Аро, нирке шаку ну бкуга. Марама юңа нгыда хожи мана.
2: Эзи хчуг жуй тану ур жамуз ну Кихма нама.
4: Намарамба, намарамба, тумутумайча, акулеле.
2: Тасежим варерма, маравави. Ломбун гвартамбага, шцва тонди. Ломбун гвартамбага, лыка. Кайкуатаг, шекахчы гяптану. Арьяму, шкынго деви, шкунахчыгу, шыгы, хантанс. Ти сала гямузну, аца, айу зирнга, гэхэ нигаптавин, цынмазгра айу, чизнга месунс. Тани, ломбун гвартамба, Shira gyawugan dana songi. Har gyawurin bochi. Har dungu gashti na nguma ar gyamuz goka. Nimarge mara mayung na ar dungu xochi zi. Shchig nama natsuz halita khatun tara. Marge ngashtawa tonka ngin lakka. Ayikwanda kriye marge shkunga chakhtangi. Shkunga yaxi kyungi zi ondariyan dana yonu.
3: Da
2: zinu ar gyawuga.
3: A. Nguma ngar gyawugan zoka. Чүйгэн нараан дэмүгэш цаа чинзэгдамэ. Ахаха, аркуанды яах чигура. Юна чимаран ури ахрэгу, ахау-хау.
2: Бази, аргяу инжина, хэб че че васунсэг. Тэнэ ян ломбу жабжирг. Аргяу улага.
4: Тар цаам бузгэрэму. Че ломбу нгэр дамба цааган югэжуатанра. Кыргэда нену котхэнэр.
2: Дарзэсэг. Тэнэ ян аргяу гэ. Тачка денга доли.
3: Я ломбун гвартамба. Чи аниги арджалун гым заштин дэд гонд ихти дэтэнэ. Чо цунгэн аркэнга яхчы гудда заяуна. Чи янхчы мэнни гэн ганкэртэн чэгэгу.
2: Вази гуазга хэрэн джанжазг огэ тэнсэг. Тани ломбун гвартамба гаян кэ лангтэн лама чэ тэнсэг. Ломбун гвартамба сун. Сунгэ дэ ар джи мэнэн дэмүгэ чамэлгэ ар дэва чэ чэ зэгэ на тунсэг. Ямцэн зэгэ ар дэва дэ нё лала зэгэ ар кайэ гэлэб лэнгэ чун чавэ, хтаб джигэн дам пэнгэ ёсэг. Ян лала зэгэ зэнэ хшэгэ
4: 뜨거 크루 마치가 응얼끌 도고시가 긍인서 차비다오노 떠르기 홀롱봉 과르담바가 키츠워 디완도 얌스느리라 냐 라라즈거 가이 알럽랑이 쫑차비 따브지긴 담펭고 영 라라즈거 뜨거 크루 마치가 응얼끌스모 사키워 도치비노 더 쳐지긴느리
2: 아지티노 어데바가 나니 인지나 샤이즈 칸더즈스
5: 내 그 대화가 너네다 아마 사모즈고 놀 때다 대화가 만다자와 찬자고너 찬장큰다 하치르즈 찬자가 성우셔라 용탑금에크 다테른 거 도문디라 카나 가고노 티는 거 마즈긴지나 따로 아마 사모금도난 조조 니만 가요이다 도무이고너 차비 사주 씨 지주 씨티 코너 영 드코노 츠마 다 아마 하모요소 조조 님아 쩡즈기 메라다 셈클크다 아디흥물이 힌데 코너
2: 더지노 롬봉 과르담바
4: 야야야 다치치 셈 크리스티라 이머고 치추 차바 낭주야
2: 아지 아데마 츠마 아가토가 사르땅 더덩이스 타네타 롬봉 과르담바 영 시랑코리
4: 레테나 치주 아마 하모머니 쳐즈고너 아마 하모세고는데 모마짱거 쳐즈기너
2: 에지노양
5: 아마 하모세고노 쳐즈기닝이라 사우즈무히 차비샤노이나 아마 하모온데다 송이 아랑 트즈그능나 시모즈라 냠게 다오너세고 니엔 리친 치기니리 송나 쉬리 온제 마토 망아즈다 쉬리 온제 메고
2: 다지스 Tani yao lombong gwar tambaga.
4: O, tesh jo meka, tesh jo meka. Ya, ya, ya, nganju, nganju. Ngi jora, ngi jona, ngi chasin chari gonara.
2: Ezi chino. Yang tsangmaga tani inji na.
5: Chion jogori, darazga sanga kong chari gonara. Rang tukka te tontang na da chi, shimozgo te, daranta kongan chok goni zi chira ta, daranta njok so shanara. Ama lhamuga tergu nga songseka doseka zindra gondara. Kate songsena shiraikon gondara, dosena dh gondara.
2: Tazi no, lombu ngwar tambaga nantan ga shakonu tsangma nyantangi. Adema tsangma ga dar songchin gang dragdagi zhongno tachari kirge lama chi songsak. Tani rangtako su te thongdi lombu ngwar tambaga Арангат тахсам наану шимуди.
4: Ара уму, а уму. Нда кан жогони.
2: Эзитин умуга.
5: О, та тангтэ жогатанра чуггу.
2: Лонпун гортанбага.
4: А уму, уму. Чу амага тергунга сунсэнра, ордусэнра.
2: Эзитин.
5: Торгун амага чу досэк.
2: Янг лонпун гортанбага.
4: А уму. А уму.
5: Тэна. Chū āma gōngzg nā yō nara.
2: Shimu gō.
5: Ngā āma tāwar yū nā mē. Chīgē zg dāli yō ngā.
2: Tā zī sī.
4: Yāng lōmbō ngwār tāmbā gō. Yā wō mō. Ār wō mō. Tā chū āma chāsgā yō ngō nara.
2: Ā zī jī nā wō mō gō.
5: Ā lōng sērē chīgē zg dōng gō rī ngā āma yū nā yō ngō nī. Ā lōng tē tī nā chīgē zg jē chē sō nā. Ngā āma lāma chī gō nī. Alung chinzig iri chachota nga ama lanwar na yo ni. Alung nagam chamma zig iri kori chachota ama deto no ni.
2: Daab zisig. Tani yab lombu ngwar tambaga?
4: Oh, ya ya ya. Tana ta, chu ama yonroko nga arang tak di thongi chogwaan dako. Chi ama thona ta nga vi a.
2: Daab zi. Shumu gayang, shiran kori. Ya, azi, thapa shungi. Ama yong jo gugi datsik. Tani chungsik maangkura galung sere zidani chala, shimu ga.
5: Ta nga ama yuna lama chigo ga.
2: Zi chungsik maangkura yung galung tehti na chimpu zidansik. Tani yang shimu ga.
5: Ta nga ama lamkul ziga tono ga.
2: Tazisik. Tani chungsik maangkura galung chinziga yagi ama galung nag chamma zira kyabke gani te ton tansik.
4: Tani ama ga Арон аа лорчи га чманзу. Ази? Адэр сэнчин кэнгун тун тавхчигэн гуог юун танги?
2: Тани амаага?
4: Дэрэн гэ адэрэн да чунхэн сэра. Гэнна айгони. Арима ангам дэна хилайху.
2: Ази нэ шимуага?
5: Ама, дэрэн гэ нэта джинтэн гу нэн жэта чо мэрэгэ яна чигэ муага.
4: 대성 야랑 타 통나 쪽 나오고
2: 다지노 양 아마가
4: 시작 말고 도마 라치우 자가 소비쇼
2: 다지 워모터 송이 롬부 과르 담바가 쯔와 송이
4: 아로 응 아마가 춤 보고가 대쇼 세고가
2: 다지 롬부 과르 담바가 양 야 르소지
4: 가이코 아즈고누 파롱나 아직당이 대성스
2: 아니 스모 아마가 롬붕 과르담바 리츠크
4: 하띵엔다 흥원치는 거 알고 하자고 큰다르모
2: 아지 삼군 스그군 치그라메라가 롱나가 참마즈라냐음게 가르송 참을게 록송스
4: 다니다 롬붕 과르담바가 아로우모 추 아마 강아송 몹슬나 니추 꾸소찌긴
2: 아지 치그 헐헐이 Shemu shnyang chungnilga. Shukunyinli jik atrandoli. Olombu ngwardanba. Arangga mokso ju nazik juga jagdangi. Ama yosugu lama kitangzik.
4: Dane sung sunu lamga lunga zikbdani da.
2: Shemu ga olombu ngwardanba dalzizik.
4: Lunga di hara hina shangargu zigo. Shangargu ta shira di nanga sungna tongga guzigyo. Tongargu tapshi di nanga sungna arnguga guzigyo. Hangugo gutashi suna serka guzgio. Serka gutashi nga zunata nga ama shkaftag zikartang nabdayo. Nga ama shkaftag di togaldali ganga yundo na te tonjognare.
2: Azi shatsik. Olompong gwar tambaga wamuta mokhsigyo kheblang yonara. Iyan ga zhigan tonbo ziga kasongi xeka furgig zige tangnu. Shimo zhigan nga iglong long long long. ярсунс
4: а танита олонбун гуар тамбаг адаучи гэ ченюн индоли
2: сим одэ цгэс гвави омугушану втара агу рижи ши арири шира тамбу яптан сону
4: ама хаму удгурн а гэтг тхна ёц ди цала олонбун гуар тамбарг цг ама хаму зну чиг жинчиг нига зом чорла зэг тэнэнд Чонгор гуа чон кэнтэмэнэ.
2: Ази.
4: Кани хорнура тяпгэ. Кэфтэг кагуна. Дун орэн бар гэону нэнэ. Зутэнс. Тэнэ я ломбун гуар тамбаг. Ару. Ачэ ламо чу гохура. Нэ гацхан дэмус гэмэнэ чу ца цай нэ тэнзэгмо. Чу шэра хура нэ чу мохсул котэг ин. Нэ чу шайкэ згок. Чу орэ ма шэра хура.
2: Тэвзи ноян. Ама ламо гэ шэран кори.
4: Тэнгэн чи, тэрэ чинга мэгсэл зэдэрэй нахчо отоб.
2: Азиз, тэнэ ломбун гуартан баг, ама ламу мэгсэл зэй назган чи мэтэм нэзгэ чиатанс. Тэнэ та ама ламу янгэ тонэнэ шэрэн бэлгонэр кавдэ, ломбун гуартан баг, сам цэкэв жэгэ далэр нгонгэ.
4: Лэгэ айгэ гуады кэрэ хэгэ ама ламу гуахчэг бьявдагну, камэ жэгдагнс. Тани та сатна номба цаачны ике кэфтг ди туга зэгдэнги ама ламугэр гуна хаца зунги кэфтг гэтхүни зүгдэнги
2: олонбун гуартан баг
4: нгаранги нгонгэр дэва тэжиг тонгэ жо азир молым зэгтави айник чиг жири сацо хэр дэва тина тони дас тани та олонбун гуартан баг кэфтг та хара тэзгни оритэнги Ardewa di nga songsik. Ki ardewa ga ardema tsang ma?
6: Oh, naba tso, derang nebile zung,
4: chichi chara tamo ta chigran jamar gu. Chichi wiki argar ga, zhoshu ga, tse kanga tsoa zgiro jo, takun khedo cha. Ni ama lhamu ura, kirga shimu niga, xoliag itang. Chichi te ama lhamu zuzi wig, chichi wanda ta ngoma chanko, jimu zgiri ya. Чи тэра химэни?
2: Дэрзис. Тэнита адэм цхмагын.
4: А чутанго мангчу ялхуна дулатан. Ngчи чу йэтэнгэ почэн зэгжэнгя. Зэнмо зэхан зиман зиман зэгралэн.
6: А чинчинго.
2: Эзита ньэ цхмаг эргявс. Тэни ломбун гор тамбаг фширан кори.
4: Аререре чич онгоман дэмөгө сэмөнө гуажинчи ари жангаандны ялхууны хтаан нэндэг мэнин нга сажаага жамбаг дяузгэ ломбуйн нга ингчи мэнигэ фшэран жуго
2: Зи ломбун гор тамба ширасун гыптык тертэгни цугтынги. Нга арджи уг почэн нга жиг түнгэ жо. Зи ксуатави гайник цми цгэ дэл хчиг шири. Нома чанг арджи уг почэн гэн тапти тони дас. Тэни гыптык садызгни өри тэнги. Арджи уг дна сону. Арджи узну аргай ниншиг жобжила тому идюг жагжи итэнс. Енараян влонбу хтаавширгэ сүнгэра
3: үрдэв чэм бүлгэ дарын хтэмүү ичүүг тэ матунзгя аю ачу дэвгэ почэн нэна хайлын камгэ сэтдүгзгэ хчиг мэк
2: та зину хэрдэвгэ
3: нома зини рэтина ачу хайлын камдэ сэзгэ жү тэври
2: та зину ян алонбу хтаавширгэ нозо нэн дүгзгэ хари
3: Оттата, олонбун гор тамба ленгэн дёгэж гуатанра та шуэккэзэг онны мара, тондэг жымнута котэгэ гэннэрэ.
2: Та зэсэг. Тэнэ янгар яугэ чэгэв дэнгэн дулэ. Шуэра сунгэ.
3: Я, олонбун гор тамба. Чу сунгэ лайлэн камгэ сэту хэчэгэу чэра хура та. Нэ чу нэншэг жуобгэлгэ дому ия.
2: Эсэй гуавгэй тэнсэг. Тэнэ олонбун гор тамба гэ дому нэншэг жуобгэла май нара. Nga sitok lenggan yo jinsi ki lang tangs. Tani yang lombu ngwar tamba sungi rkaftag tishtang nidali. Nga lhailan kama jik thongga shukho. Azi, kanyik jik shiri lhailan kama thunidaas. Tani lhailan kama sitok chiku togi shira yao ga pochanga thontangs. Ar yao zinu yam chan arga nara. Shkacha zo chidg shay goni makhina zika luksons. Tani ta, Агэу гэнжина олонбун гуартамба нинжиг жобжилгэ думу ичисэ гори. Та олонбун гуартамба сэмзэга татан табзэг мантан нада олонбух жавжирг дингэн дида. Дарун ранга диван динанны дэгэ манжгну котгар ясами. Кэргэра сэма гэгэзг жантагсэг. Танита олонбун гуартамба гэ сунгэра.
3: Агэу чэмбулгэ. Дарта азэ думу и дэкумзэг гэнауны. Хайлын камгэл хаму цамагын гүнээ жаад гудаа чи чага тони даануг. Олонбу жавжир хуга кунчу жаазг жүрзи.
2: Цамаг ариваазг донгонута нгома ям чаназгри.
3: Кэрге арима сунг их жанрг гог.
2: Эзи шану. Тэвзи нуу орьяу гэ янг чиг дэнг дөли.
3: Я алу. Олонбу жавжир нга олонбу данг жин бо. Та нгома чанг хайл гэл хаму гэ тэму гэрева тондна ачир арива тунзла тунне нмар. Чура сунга, ла ламу цэнгма гэхча юкваз гэв жура. Олонбун гвар таамба гэрта ахи тондаг цэнгма чунгэж гуатага шуэра шугу. Ламни сэм чунгхи.
2: Да, зэсэг. Тэнэ олонбун жавжир зэну, чигнэр, дарнэр. Арэма олонбун гвар таамба гэзуа сунгэ.
3: Олонбун гвар таамба, чинга ngoma jikhota chu lhaila chizgi sungni.
2: Эсэ дэну олонбун гвар таамба гэ, тэргэ хэнгана. Нэм чи чижгоно кинба цаанде хчиглен доли
3: татзор цамур цамузгра нита нома чанг нга манита хайлан жутмнус та йочи марн долара
2: чора ти коркв данта темдэлсэ темдэш
3: ми сача сосуни млхэн гмн тиунгэ датэн исэн чила кавжга нэвдүни сэн цэ гмн хали тиштэнэ цэгтэнэ айниг цэми хсо арцэ хчиг тави хайла тонгэш ху
2: узи айниг чиг шина тони даок Ngomar zamuri, ta chusunga thayal nir kora xeqshig, tarjaj gifkecha. Ngomar chikaya.
3: Ta zinu, olombu, chashir kachiga dengendoli, arima, sng laka sng sng chi laka cig juv cige. Jog juv zhigtangi, nyeb juni laka nir cigui, soan deb jise gori. Sng zira, sng xiznu mbari, olombu, chashir dhukhu shig, xarapaniga cige, naku soga.
1: ཏང་ཏང་ཨ་ཏན་ཡབ་ལེ་ད་ཨར་རྒྱ་ཨོ་ག་པོ་ཏང་ནང་ནི་ཨར་རྒྱ་ལུན་ཚང་མ་གལ་ཁང་ཅག་གོ་ནི་ཨ་དེ་ཅིག་གན་ཚ་བ་རོ་ལི་ཤ་ཅེ་པུ་རབ་དེ་མུ་ཡི་ད་ཏང་སི་ཡ་ཉོ་ནི་བི་ཏུག་ཆོང་ཆོང་སོ་གོ་ནི་ཉི་ན་ཅི་ལོན་བུང་གར་དམ་བ་སི་གོ་ནོ་གི་ནག་ཅིན་ཡང་ན་ལོར་ཅི་ཏང་ཅེ་བ་ཡོ་ནི་ཡང་ན་ཨ་དའི་ཏང་གི་རང་སི་གོ་ 시 동스가 년아 땅아 지티 참바 리비 스카 쿵그나 시 유엘
0: 자신자 살아
7: chong chong chong chong ma lo si zong nga na chika zong de ji ne tuk si chong zong ge ren za gong mi chok fu chong chong chong zong la mu yin de rong na chong si bi ga ci ji lo si ci chu len chen de je la de ga ni de ni chok fu chong chong yong la na fin si ge lak ji be nga na fin ge ka sang a da yi dong ge rong chong chong si chong la na dua nyong go 나나자 치그드게 잔나 로공라 총총이가 침치이던데 냠마차지가다 로월더 차와 침지와됐다 총총공아 치크송데 더르마더 로마지이송 총총공아 짰던 야토사 토사지티송데 디셔 총총이가 영튼츠크 로공과전치 전랜자 주거선터제지세던데 루마고 송다 롱거롱거 쪽부 총총이가 나 다리 당아 주나도 그세지 차위지대다 총총이 롱커다 과연스 프송네 차우닝가 프로지니 차우 델럭다한 다리 당아 켠던네 데니다 롱거 다리 당라 가직데 가마데 모디오키야 야 쪽부 총총 총은 나테세 사송 나텐데노나 젠첸라 젠자주 젠네나 마르고
8: Garcho in Javi Garcon, Lorio, Logosalin Yuri Garcon, Shipjo, Demo to Vis Garcon, Losajo, Dretum Javi Garcon, Natural Lorin Dancer, Big Garcon, Tupo, Chunchunto, Data Chito, Natum Shipier Gatilin Tinja, Arabia Garcon, Temper Shitan, Nati Hipsi, Tomura, Alorga, Jerzin Jan.

ཁེ ཁེ ལས ལས ཁེས ལས ལས ལས ཁེས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ ལ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཚང་གང་གཏབལམ་ཅིག་རེ་ཅིན་ནན་ཤལ་ཤི་ལ་ཧྥུ་ལོ་ཧྥུ་ཡི་དར་ཡོང་ཤེ་རྒྱར་ཨར་སེ་ཤུག་ཅི་བེན་ནི་ཛལི་སིན་ཛིན་མ་ཏུ་ལོ་དང་ཁུ་ཅ་མོ་ནི་ཉེར་ཏ་ཏོང་བེ་ལང་ཤ་རྒྱན་ཆུང་ཤ་རྒྱ་ཡིན་སེར་ཁེ་དར་ཡོང་ཁ་པི་ཛོ་ཐོག་གག་དོམ་མེ་པར་ཏོང་རྒྱ་མ་སལ་ཧ་ཇུར་ཅི་ཤེ་ཏུབ་ཅེ་ཏེ་ཁ་པི་མ་ཅི་རང་ལུག་ཅེ
Канады нянжур жа сангулухтарна Канады кэбэй кэшэн чэн мэнтхэлэр чонгчэрдэ цэн нэчэг нэн тэмпэр намчэ сарлунвэй дун чэншэг шунгдэй намчэ нэнгэ мэ жэ тэнлэмдэ хур. Сангулухтарна нянтуг шугла сады цэн нэчэг нэнчэ шэчу чэчулэ нэ дэн гарма сэмчэ имэсэ нэндан журшэн. Дунчин дэн жуа юбэй тэмпэр намчэ мэнтхэлэр чонгчэр харлу дэдэ жэлэ ngарнгайэ сарны Марлунни мэмбарвадан, шухчу мэнни дэжиэсэ чэзуэчэгэнэн мэрчэ чэба цунзэн шимул, уэнчэнг намчинэнгэ мэ жэу цэнгмэ дэнэмдэ хур. Тумэх дэгэшэлтарна дэнпэр намчинэ пэрни чэнг мангур вэр лоуэрдэ чэгчун шунгдэ сарлунгарэ. Мэнгэр нянтуг шухчэ дунчин дэн жэва юбэ дэнпэр намчэ кунгтугдэн пэрэмбаб сацэг дэбжэнэ дэнлэмдэ хурэнкэнчэ тубтэнсуг нэнзэн шунгмэ. Канады инжэмжэл дэнжэг аюн ланкэнгэ дэгэшэл цанчунгэгэнэ елэнгэсэ дэгэшэл шэдэ сунгё. Елэнгэ мэхар сангэрхэнгэ цэ нэртэгнэнчэ сарнгүлэхтарна елэнгэ савэ чунгчэр дэлэнэр манчэ шапшэхтэнэ гэнгэн кэрва хамэдэ абуэлэ далэн шэгэр. Дэчэл лэнкэр чэчэхэ нэндэр нэжэл жунлэмэхтэн калу кэрнэ мэ чэчэг дэнлэмдэ хорэшэн мэ нэржэмэ. Хамид Абуле Далим шегер, нэнди намгүнгэ чэсулу жэдэн гарма шэбжи жэдэн савэ чунгчэр дэнэр шухчуб дэнээсэ ярши шэнжүрдэ. Кэр манша хэнэ тэхэрэнда шубэн жэчэ лонгкэр чэджи хэ хама дэнэ савэ нэжул жунлэмдэ дунчин шунгэдэ шухчуб мэрна дэма тэг елэнгэ лангэнэ мима шубжи шэхэн мима тэг нэнкэр жэ манкэн дэвжэл. Дунчин шунгэ дэрчэн ла дарун тэгшэл шэжэн бэгэнэн. Сода арып жэв шэнжэ лунчин фэйса арыжи цэй нэртэг нэн нямжэ жэсуг жэ цугчэн аргэв жахчэг бэй жэрэхтэн рэнжэн жэ жолэн штамшэл чуэшэгэр. Хуар мүзэ цунгэг дээн нэбэр дэ дани бэй цэй нэржэ нэн чэн хуэн жэ нэвэд ларсу шэдэ рэнью нэ дэва дэн гэгчэн зуа суг шэг жэнгшэ мачугсэр. Фэйса арыжи штамшэл чуэл нэнти тэндун. Цугхэг Дээх дэнжэг нэн замлэнгэ нэкүн дэнжэг дэн, дээчий нё цунг дэнжэг, гуэлэ швэй кочул мэчэнг жэ нэнши дэн тайгэрэн жэва юсэр. Кэ дэндэн, дээчий цунжэл дэнжэг дэн гуэлэ швэй кочул мэчэнгэ нэнши ла сунгчунг шэба нэ тэмунгэн ганчэ шгэнбэй, замлэн дээ дээчий нямлэ бэгэй. Кэ ngэбэр дэ дээчий чэлэм цэнгмэй цунжэл рэнгэн ла кэгтэг шэба дэн дэ чуэдэ чэгэл шэба нэ хуэрмэз цунгэг дэн мандэ цунгэг, цунмэр дэн ядэн цунгэг сунгдэ жэнбэгэ дэн. Кэвшэгэр, сода арэб дэ шуг гэнгэрунгэ чэлэм гайчэн дэ дэг дякэб жэнбэй кэмпэн ла нянун дэн жэгэл янгна нуба хэлвэй юшэ дэ сэвэр ngоргэл шэгэ. Тэнэм дэ сода арэб дэ шэрдэ шэ тэвла дэнэ нямнэн тэгчул шэ бэр дяпчур шэ чэн нэвэ шэлу дэ тунгэр пэнбэн байцун дэн дэ тайчэ джэжэн дунбэр дяпчур шэн гэнсэр. Арэдэн эсэр джэ дани бэ цэн нэрджэл нэн нямжэл гэ елэн ла мэнгэл джэ табэлэм шэ дэ мэгдун дунгдэг дэн адэн елэн гэ дэр тэнэ шэрэ гэлэн чэ барэ. Дэнгэб хуэр мэз цунгэг цунжэ ла мэтэд гэгчэн тэбэ юла сода арэб дэ ма джэ дурнэм шэрэ тун ла

1: ཁྱི
2: ཡ ཡ ལ

Ching

자상세비엔

0: Chula junga dang karmab chenni, dichul chachik dang karmab chiwar, warnang chengyaponyi lenchina jashtong shajayin. Dichul chachik dang karmab chenni, dichul chabdan dang karmab chiwar, chomchin dari lenchina jashtong shajayin. Dichul chabdan dang karmab chenni, dichul chobjil war. Zangkur riyab za dawa dang, za lhba, za basang chi la, nachung shibir gachil lenchin tatong shajayin. Zangkur riyab za mgmir dang, za pharwa. За пэмба, за нима чи ла чаштун ша дейін. Дицулу чобжил ни, дицулу чобжил дэн карма сэмчи вэр. Занкру жи за дава дэн, за лхба, за басын чи ла гэнчун сэрсэм лэцэн штун дейін ла. За мгмэр дэн, за пэрвэ, за пэмба, за нима чи ла чаштун ша дейін.
1: Арни нэн туин чих там я гэнчун сэ. Jangdeng ngi shuo la xie sheng ni
2: gang zhong xie sheng
0: di chu le jiu ji dang karma sheng jin ni di chu le jiu ji dang karma jie ji wa a jie qi sa ren ge jia tong sha ji yin di chu le jiu ji dang karma jie jin ni di chu le jie ge wa zang ku ri ye za me me dang za pa ru za ban ba ji la chim shong dang jiu lim lin chen tong jin ba dang zang ku ri ye za da wa dang за лхба, за басын, за нима чи ла жартун ша жи ин. Дицулы жерги ни, дицулы жерги дан карма сымчи вар, сарингер нямжуг ленцин штун жи ин.
1: Сонын ошкил лунчин.
2: Сонын ошкил лунчин.
1: Сарингер нямжуг.
0: Дицулы жерги дэн карма сымчэнни, дицулы нэхэ дэн карма сымчэ вэр. Варнын чэнчэ пуни лэнцэн татун шаджэ ян.